0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: В сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Здравствуйте! Hello. Здравствуйте еще раз! Здравствуйте! Ну что, продолжается утреннее шоу на радио Максимум. Со вчерашнего дня еще, я дошел с прошлой пятницы. Продолжается и лето в столице, плюс 19 градусов прямо сейчас.
1: А говорят, мол, морозы идут, и жары этим летом больше не будет.
0: Я уже никому не верю, Дмитрий Николаевич Шиманский, только себе и своим собственным ощущениям. По ощущениям, лето продолжается, и это не может не радовать. В этой студии не может не радовать эксперт в области договоров, Дмитрий.
1: Ну что такое? Ну Дмитрий, как так? Ну,
0: хорошо. Договор.
1: Исключительно, конечно же. Но делаю я договорчики, потому что мы с Чаком иногда ведем мероприятия, и нужно, конечно, это все обрамлять правовой формой, правильно?
0: То есть свои знания юриспруденции тебе все еще приходится использовать.
1: Я вот работать. Сейчас, пока вот мы не начали с тобой говорить в эфире, заполнял пункт по поводу предоплаты как раз.
0: Да.
1: Приятный пункт.
0: Предоплата быть должна обязательно.
1: Однозначно.
0: Потому что сейчас никому нельзя, опять же.
1: Сейчас договорим с тобой, про постоплату напишу, соответственно.
0: Вот. Как я рад, что мы с тобой вместе.
1: Идеально сочетание. А вот Чеки-бой на Одиссею пойдет
0: да,
1: такой.
0: Да, друзья, Кристофер Нолан, поговаривает, снял что-то не в рот невероятное. Снял что-то не в рот невероятное, без каких-то там спецэффектов. Все своими ручками, своими ножками, своими камерками. Все это в размере IMAX. Вот хочу сходить, но, честно говоря, попасть на эти сеансы в кинотеатры очень сложно, потому что народ проникся и выкупил все на 3 недели вперед.
1: Да это что за безумие такое?
0: Да,
1: абсолютно.
0: Какое-то безумие.
1: Ощущение, что у них там утреннее шоу только вживую происходит.
0: Скорее всего, так и будет. Вы представляете, нас бы тоже с тобой показывали на киноэкране размером с 9-этажный дом.
1: Ну, люди покидали бы просто зал.
0: Да, было бы, честно говоря, не очень.
1: Закидывали попкорн в экран.
0: Поэтому мы работаем в, как говорится, в аудиоформате, ничего не показывая, но зато много чего разыгрывая. Сегодня футболка Biker Brother Festival будет разыграна. Вот в факте.
1: 2 билетика на концерт группы Violence разыграем. Кстати, очень даже.
0: Да, надеюсь, это будет аудиоконкурс. Автовопрос зададим. Тему раскатаем. В конце шоу у нас будет час вместе с гостем. В гостях ухо горлоносу.
1: Ну, это риноларинголог в гостях
0: или
1: у нас.
0: Так.
1: Да, поговорим о всяких разных храпах и не только. Но все это, естественно, под музыку, потому что без нее никакой от риноларинголог и билеты не нужны.
0: Заметь, что сам себе усложнил задачу от ларингологов.
1: Далеко.
0: Просто лор, друзья.
1: Металлика в этом часе. ВНС из Bloodhound Gang, Guns N' Roses, Gym Class Heroes, прямо сейчас The Rasmus Shot.
0: Круто!

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: и Шуманский.
1: Gym Class Heroes со своим, ну, чего уж там сказать, супер-хитом, единственным, по крайней мере, для нас с вами, Cupid Chokehold в эфире. Прямо сейчас не менее хитовой чновости.
0: Чновость на радио «Максимум».
1: Лето. Лето, дорогие друзья, и летом хочется чего-то такого ягодного. И следующая чиновость идет под хэштегом «Есть еще ягоды в ягодицах». Так вот, арктическую малину, так написано в интернетах.
2: Название. Арктическую.
1: Арктическую малину, видимо, из Арктики. По 55 тысяч рублей за килограмм начали продавать в Москве. Ничего себе.
2: А где, интересно?
1: Так, да, выезжаю. Думаю, какие-то специальные места.
2: Деньги есть.
1: С охраной, со всеми делами, как в банке, знаешь.
2: Да.
1: Только в банке.
2: Ягодная инкассация.
1: Да, и речь о книженике. Именно такое у нее название, видимо, где-то в книгах о ягодах. Редкой северной ягоде со вкусом, который сравнивает и с малиной, и с ананасом.
2: Книженика набираю
1: сечешь,
2: в интернет.
1: Сечешь, то есть по вкусу как малина, но выглядит как ананас. Или наоборот. Такая цена связана с чем? Конечно, короткий сезон у этой арктической малины. Небольшой урожай. Все это происходит в обычном ручном режиме. То есть приходят какие-то люди специально на склад. А мы с тобой недавно были в арктическом, да, месте.
2: Там названием. Нам показывали,
1: Мурманская
2: что?
1: Мурманская область.
2: Чернику нам там показывали.
1: Чернику, да, мы
2: ели. И грозились морожкой. Но ее мы так и не попробовали.
1: Ну, арктическая малина мы там не видывали.
2: Также арктическую малину называют мамура или мамура. Костянка.
1: Костяника, может быть.
2: Обалдеть.
1: Может, костяника? Ну, что мы хотим сказать? Мы ничего не хотим сказать, мы хотим спеть. Ягода малина
2: так.
1: В нище туманила.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Волчак и Шуманский.
1: Three Days Grace, Animal I Have Become. Я, кстати, никогда не задумывался, но сейчас понял, что в названии группы Three Days Grace есть три дня. То есть Three Days.
2: Что в свою очередь для нас означает?
1: Что в свою очередь означает, что три дня это, конечно, хорошо.
2: Но семь лучше.
1: Но два тоже неплохо. Потому что 21 и 22 августа в подмосковном пансионате Бор прогремит 15-й Biker Brothers Festival. В программе душевная атмосфера палаточного лета, рев моторов и мощный состав музыкантов во главе с Monopart, Dramatics и Mongol Showdown. Мото- и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы и розыгрыши настоящие мотоцикла.
2: От меня что требует?
1: И все, это при поддержке Радио Максимум. Участвуй в розыгрыше и выиграй уникальную фирменную футболку юбилейного Biker Brothers Festival. Заметьте, не билеты мы разыграем, а именно футболку. А тебя требуется что? Пригласить кого-то, поиграть с нами, вот это факт, и выиграть футболку.
2: Итак, значит, если ты, дорогой слушатель Радио Максимум, или слушатель другой радиостанции, который случайно сейчас оказался на нашей волне.
1: Привет,
2: волнах,
1: привет!
2: Хочешь носить класснейшую, как там написано, чуть ли не моднявую футболку.
1: Стилевую.
2: Стилевую.
1: Но это позже.
2: Тоже, даже, да. Biker Brothers, то срочно выслушай номер телефона, который сейчас продиктует тебе специально обычный мужик. Пиши свою заявочку на участие в игре в этот факт в Messenger Max. Мы там выцепим твою оригинальную заявку и, соответственно, тебе наберем. И уже там такое начнется.
1: Будем разбираться.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и текст.

0: Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: Finger 11 в эфире, Paralyzer, 7.31. Дамы и господа, приглашаем всех на What the Fact.
0: What the Fact на радио Максимум.
1: Ну что, к нам сегодня занесло прекрасного человека по имени Павел. Здравствуй, Павел, доброе утро тебе.
2: Доброе утро.
3: Кстати, Павел, мало того, что его сейчас нам занесло, и он купил себе недавно мотоцикл, пару недель назад прислал его фотографию.
1: Очень красивый мотоцикл.
3: Да, по-моему. Он еще и соавтор когда-то созданного нами с тобой легендарного ладного трека.
1: Да, вижу.
3: Строчку его брали.
1: А нравился тебе ладный трек, Павел?
2: Ну, естественно.
1: Конечно.
2: Слушали его?
1: Блин, ну классно получилось. Я бы еще раз послушал с огромным удовольствием. Давайте вместе соберемся, я, ты и Шуманский, и где-нибудь заценим.
3: Прям на мафоне огромном врубить.
1: В тачке какой-нибудь сядем, знаешь.
3: А вот слушай, а у тебя в мотоцикле есть магнитола?
2: Нету.
1: Нету магнитола?
3: А как же вот это
1: как ты будешь кататься без музыки, скажи? В шлеме?
2: Там, в шлеме, там не слышно ничего.
3: Может, ты напевать будешь, может быть, ты все это дело?
2: У меня ладный трек в голове звучал.
1: Он причем будет напевать, но только свою строчку.
3: Ладно, бьемся за футболочку. Все-таки модный аксессуар еще никому не мешал.
1: Нет, кому как не тебе, человеку на мотоцикле, нужно вручить Biker Brothers Festival футболочку. Поэтому все сошлось. Вот это факт, три факта, два настоящих. Один мы придумали, какой факт мы придумали, тебе нужно будет догадаться. Сегодня мы отмечаем в этой игре день.
3: Сегодня свой день по праву празднует Глюкец, он же Подкоровник, он же Бэбик. Это белый гриб.
1: Белый гриб.
3: Вот такие прекрасно. У него названия всякие.
1: Грибы
3: разные.
1: Любишь собирать, дорогой Павел?
2: Да, грибы люблю, но такие названия впервые слышу.
1: Я, честно говоря, тоже.
3: Сам сейчас готовился, был в шоке. Он же боровик, кстати.
1: Подкоровник, смешно.
3: Ну что, три факта про белый гриб. Если готов, то погнали. Итак, вжух! Факт номер один. Белый гриб может загорать на солнце.
1: Воу.
3: Факт номер два. Самый крупный белый гриб, найденный в истории, превышал вес 10 килограмм.
1: Ага.
3: И, наконец, третий факт. Отсутствуют ложные двойники у белого гриба.
1: То есть нету черных грибов?
3: Угу.
1: Ну, кстати, заметил, что черных грибов нет. Белый гриб все-таки белый гриб.
3: Ты понял,
1: гриб,
3: да,
1: гриб.
3: Что полного двойника, ложного белого гриба не существует?
1: Павел, ты понял?
2: Да, я все понял.
1: Так, все, ну отвечай.
3: Начинайте.
1: К доске.
2: Так, я думаю, что неверный факт номер третий.
3: Думаешь, что?
2: Ну, думаю, что у них двойников нету.
1: Двойников, говорит?

0: нету у белого гриба.
1: Интересный вариант.
0: Павел. А почему, например, не первый факт?
2: Мне кажется, что у них шляпки вот темнеют на солнце, скорее всего. И тем самым это называется загорает. Ну, это я так думаю.
0: Белый гриб. Я просто подумал, как может белый гриб сгореть? Хотя, с другой стороны, вполне логично себе.
1: Ну, был белый, как говорится, все мы можем загореть.
0: Изначально. Ну, то есть принимаем мы третий вариант.
1: Давайте принимать.
0: Черт побери, принимаем. Давайте узнаем правду.
1: Да, загорать на солнце могут не только люди, но и грибы. Ярким примером является как раз белый гриб. Если он произрастает в местах, где на него напрямую падают лучи солнца,
0: то он уже не белый, а
1: да, то
0: загорелый.
1: Его шляпка приобретает темно-коричневый цвет.
0: А, вот в общем и так выглядит.
1: Именно.
0: Блин, я не знал.
1: Далее, гриб. 61-й год. Обнаружен белый гриб, вес которого превышал 10 килограммов, а шляпка имела диаметр 58 сантиметров.
0: Вау.
1: И относительно того, что у него нет ложных двойников, к сожалению, в природе встречаются и ложные белые, именуемые желчными грибами.
0: Кошмар какой, друзья, не берите такие грибы. Давайте поаплодируем Павлу. Ура! Он каким-то непостижимым образом раскусил подвох шуманского в этом факте, впрочем, как и
1: многие другие.
0: И, конечно, получает наш главный приз. Максимум дарит тебе стилевую футболку Biker Brothers Festival. Место, где страсть к живой рок-музыке объединяется с байкерской романтикой и отдыхом на природе. 21 и 22 августа приезжай прямо в ней, в пансионат Борг, где тебя ждет полный комплект летних развлечений, яркая концертная программа, авто- и мотовыставка и конкурсы на любой вкус. Если ты думаешь, Павел, что ты не приедешь, то если ты прямо сейчас из Мурманской области на мотоцикле выйдешь, то я думаю, что как раз поспеешь. Согласен?
2: Естественно, если сезон
0: отпускать, позволит. Тем более. Ну что, финальный вопрос для Павла.
1: Ну, раз всего 2 недели твоего мотоцикла, давай вопрос о безопасности. Сколько разных средств безопасности ты себе прикупил?
2: Максимум!
0: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Bloodhound Gang, The Bad Touch. Видел смешной ролик, где девушка танцует, и там надпись, и я в 10 лет танцую под песню Bloodhound Gang, Bad Touch, и там перевод идет на русский язык.
2: Ой-ой-ой-ой.
1: Жуткая дичь.
2: Да, лучше не знать английский иногда.
1: Лучше знать, что ответить в автовопросе.
0: Автовопрос. Вопрос на радио «Максимум».
1: Друзья мои, ну не за горами тот самый момент, когда Дмитрий Николаевич Шуманский откроет, вот так распахнет, я бы даже сказал, ногой, возможно.
2: Кошелек.
1: Да, кошелек и дверь какого-нибудь из мотосалонов и начнет себе выбирать мотоцикл, на котором будет ездить.
2: Мани приложу, по какому принципу это пока можно сделать?
1: Да, вот согласись, автомобили — это один мир, да, мотоциклы — это другая вселенная.
2: Совершенно верно.
1: Там такие законы не действуют.
2: С тачкой все примерно понятно, тебе нужно что-то, что тебе подходит по размерам, чтобы ноги помещались туда-сюда.
1: Да.
2: А тут стили разные.
1: Тут еще ты торчишь, у тебя нету ни пола,
2: кто
1: ни
2: крыши. Кто ты, вальяжный чопперовод? Да. Или ты юркий спортсмен?
1: Да.
2: Или ты везде проезжающий мотокроссер?
1: Или, может быть, человек с коляской? Есть же такие любители. У тебя жена, тебе и теща, надо их где-то возить. Дорогие друзья, давайте поможем Дмитрию Николаевичу Шуманскому выбрать мотоцикл. Прямо сейчас.
2: Идеально. По какому принципу это вообще происходит? Те, кто из вас уже владеет им, например, или те, кто хотел бы, но изучал вопрос, расскажите, пожалуйста.
1: Писать, что два колеса, не надо. 8-926-007-1037, пишите другое.

0: Чак и Шуманский.
1: Ну что, друзья, сегодня выбираем мотоцикл для Шуманского. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я произнесу эту фразу в эфире.
2: Да, звучит жестко. Если нужен моцик исключительно для себя, Kawasaki Ninja — отличный вариант. Слушай, но Kawasaki Ninja — это
1: ты
2: такая
1: что, ниндзя?
2: Лютая классика спортбайков. Они, кстати, выпустили первый электрический спортбайк в свое время.
1: Ну вот, но ты уже определился, ты спортсмен или ты...
2: Я не могу понять.
1: Волосатого пивоха.
2: Слушай, я сейчас учусь на таком драндулете прям конкретно.
1: Ну визуально.
2: Ну прям...
1: Ну имиджево, ты можешь для себя определиться, кто ты.
2: Ну, на расслабоне хоть.
1: Или ты семьянин на вот этой каравелле, из которой играют только руки вверх.
2: Кстати.
1: Знаешь, есть же такие,
2: слушай,
1: мотоциклы.
2: А зря ты вот иронизируешь.
1: Я седым и старым.
2: Но вот комфорт она... там ого-гошеньки.
1: Не, ну там ты едешь, ты король, царь во дворца.
2: Просто зачем такому, такой бандуре всего два колеса? Уже туда надо привинчивать.
1: Согласен,
2: еще два.
1: Это может быть четырехколесным. Денис Сой написал: гуся бери. Мы, честно говоря, не знакомы с мотоциклетной терминологией. Возможно, мы что-то не понимаем.
2: Может, в прямом смысле.
1: Или так.
2: Для первого входа в мотомир лучше взять что-то маломощное, иначе быстро станешь... Ну, понятно, станет выходом из этого же мотомира.
1: Максим подкидывает очень дельный совет. Он пишет так: если ты сел на мотоцикл и у тебя слегка твой Джонсон, как говорится, приподнял голову, то бери, это именно то, что тебе нужно. Шуманский, ты понял?
2: А если до этого эта функция уже давным-давно утрачена, то надо брать два, я считаю.
1: Ну все, тебе не мотоцикл, ничего не нужно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Квартиры топ. Цена огонь.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Всем еще раз здравствуйте, друзья. Доброе утро, Чака из Шуманского. Здесь на волнах радио Максимум. Погодка в Москве плюс 20. Слабый дождь обещают 4 часов дня. Но в общем и целом погода прекрасная, летняя.
1: Почитываю всякое разное в интернетах. Нарвался на статью, где ученые выяснили, какие блюда действительно становятся вкуснее после ночи в холодильнике.
0: Рассказывай.
1: Слушай, ну сначала я обрадовался, думал, сейчас я почитаю про борщи всякие.
0: Сейчас поем, да, подумал.
1: Тут очень странные названия, значит. Больше всего изменений участники заметили во вкусе дала. Знаешь такое блюдо?
0: Нет.
1: Более 80% смогли отличить его от свежей версии. Баттер чикен и яблочный крамбл тоже изменились. А вот лазанью большинство участников не смогли отличить от вчерашней.
0: Вот ты на ночь начитаешься вот таких вещей.
1: Полез смотреть, что такое все остальное.
0: Ну ты понял, что дал? Я что-то не могу. Может быть, это как хаш?
1: Хаш-бэйби-хаш. В любом случае, частенько мы храним что-то дольше, чем это того стоило
0: какие-то
1: делать.
0: Какие-то бобовые, вот густой пряный суп.
1: Не обязательно еда, кстати.
0: Ну, кстати, не обязательно еда.
1: Может быть, вы вчера впервые посмотрели DVD с фильмом, купленным в 2001 году.
0: Так.
1: Может быть, кастрюля с супом, которую вы забыли на плите, уезжая в отпуск, по возвращению спросила у вас, как поездка?
0: А может быть, пачка соды так долго стояла у вас в шкафу, что умудрилась испортиться? Дорогие друзья, пришел момент рассказывать, как вы хранили какую-то вещь намного дольше необходимого. 8-926-007-103-7. Пишите нам в мессенджер Макс свои сообщения, мы будем их читать.
1: Музычка роскошнейшая. Вот она хранится сколько угодно. 30
0: это без
1: секунд
0: времени,
1: до Марса.
0: Да.
1: Нирвана вообще. Queen, опять-таки. Все это в этом часе. Blink-182, Rammstein, Aerosmith. Это Him, Wings of Butterfly.

0: Чак и Шуманский.
1: Ira Smith, Dude Looks Like a Lady. Трек, который хранится здесь на Радио Максимум дольше остальных, я бы так сказал. И мы сегодня говорим именно об этом. Как вы хранили какую-то вещь намного дольше необходимого?
2: Вась пишет, хранил дольше необходимого, да до сих пор храню. Ничего, кроме хранения, пока, к сожалению, не выходит. Храню надежду, наконец, обзавестись с семьей.
1: Так.
2: И выводок, такой штук 5-7 маленьких Васятков.
1: Представляешь, 7 детей у Васи Камушкина.
2: Я понять не могу, в чем проблема. Харизматичный.
1: Молодой.
2: Молодой, веселый.
1: Веселый.
2: Вот девушку надо накормить и развеселить. Вот два фактора. Накормить Вася может кого угодно, потому что он
1: наш, салом,
2: наш основной поставщик сала, да. А веселит он у нас практически каждый эфир.
1: Василий, в чем проблема?
2: Девчонки, набросьтесь.
1: Девчонки, срочно. Нам всем 5-7 девчонок нужно крепких.
2: Таких, у нас смелых, Вася пропадает.
1: Которые могли бы родить по одному ребенку хотя бы от него, чтобы в конце концов он нам написал: да, ребята, сделано.
2: Готово.
1: Готово. Значит, Иван пишет: года 4 хранил винил некой группы Birth Control. Не Bird, как некоторые подумали, а Birth Control, контроль рождаемости. В воскресенье вскрыл. Не понравилось.
2: Звучит жестко.
1: Не понравилось, но не очень. Не очень понравилось.
2: Так, ну хорошо, пошли, ребята. Что храним дольше положенного? Дольше положенного. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. В Макс пишем и пишем в ВКшечку. Там уже видюх тоже лежит в нашем прекрасном ВК.
1: Долго лежит-то?
2: Кстати, лежит 11 минут.
1: О, ну уже.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: и Шуманский.
1: Группа «Рамштайн», песня «Мутор». 8:18. Мы сегодня говорим о хранителях, о тех людях, которые хранят какую-то вещь намного дольше необходимого.
2: Ну вот от Константина, он писал про ласты, но написал про гораздо большее.
1: Так.
2: 17 лет назад, когда он был на море,
1: так,
2: очень захотелось поплавать в ластах. 17 лет.
1: Нормальное желание.
2: Купил, и до сих пор они лежат в заводской упаковке, похоже на авоську. Получается, до сих пор не расплавал
1: их. То есть
2: их.
1: Он 17 лет не был на море, я правильно понимаю?
2: Выходит так.
1: Боже мой, Константин, вы с этим не затягиваете. Это плохо влияет на мужское здоровье, я слышал.
2: Сохранили ли ваши ласты за 17 лет в авоське свою
1: эластичность?
2: Ластовость, так сказать, да.
1: Что с ним? Это знаешь, как называется? Last of Us. Я бы даже сказал, в некоторых местах сейчас популярный сериал есть про житие-бытие таких вот вещей. На самом деле, ласты – вещь, с одной стороны, нужная, да, в хозяйстве.
2: Чтобы в любой момент ускориться в воде.
1: Но с другой стороны, да, вот так сразу не скажешь, когда наступит тот момент, когда нужно будет надеть ласты и очень сильно быстро плыть куда-то.
2: Можно ли?
1: Возможно, даже под водой.
2: Пытаться поймать то же самое ощущение лежа дома в ванне в ластах, что и на море, имитируя.
1: Интересно, можно ли вообще без воды использовать ласты как-то в хозяйстве?
2: Если ты пытаешься научиться, вот знаешь, есть страны, где воды очень мало, но там люди хотят принять участие в олимпиадах.
1: Ну, можно ли спать в ластах, например?
2: Вот они часто тренируются, не имея воды.
1: То есть на суше, то есть.
2: Да, как, например, некоторые африканские спортсмены, участвующие в зимних олимпиадах, тренируются без снега.
1: Сборная по бобслею.
2: Совершенно верно.
1: Все прекрасно.
2: И здесь также ты тренируешься годами, лежа, например, на полу, имитируя плавание.
1: Возможно, если ты купил себе ласты, и они очень долго у тебя лежат, ты к чему-то готовишься. Купи тогда к ластам еще и клей, на всякий случай.
2: Но это рано или поздно, в любом случае.
0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
19: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
20: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
21: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на «Радио Максимум».

0: Blink-182, What's My Age Again? А мы переходим к веселым чиновостям.
1: Чиновость на радио «Максимум».
0: Я сейчас подумал, а вдруг для кого-то они будут не такими веселыми, как мы анонсировали.
2: Проверим сейчас.
0: Итак, друзья, Хэллоуин еще далеко, но эта новость идет под хэштегом «костюмированная». Жительница Малайзии, которая нередко приходится ездить в командировки, каждый раз заинтригована, кто именно встретит ее в аэропорту.
2: Ну, много ухажеров?
0: Кто ее может там встретить? Да, либо ухажер, либо полиция, либо скорая помощь. Нет, ее встречает ее дорогой, милейший, благоверный супруг. Дело в том, что муж этой женщины радует ее не только привычными букетами цветов, но и всякими разными креативными образами. Хо-хо! Он одевается в смешные костюмы, когда встречает ее в аэропорту, поэтому, когда она возвращается, она уже видела таких персонажей, как, вот я смотрю, лягушка.
2: Он Гоша, он же
0: лягушка
2: Гога.
0: Огромная, да-да. Динозавр надувной. Медведь какой-то популярный, но не в наших широтах. Безликий из «Унесенных» признаками мультика, ну и так далее по списку. Конечно, первый раз жена была смущена, даже шокирована таким поведением мужа, но и одновременно была счастлива и растрогана.
2: Интересно, он надевает костюмы уже будучи в аэропорту, или он входит уже в них? Вот это эффектный
0: вход. Возможно, он весь день проводит в этом самом костюме, чтобы как-то вжиться в роль.
2: Представляешь, вот охранник стоит там на входе. А, там же нет, наверное, досмотра при входе в аэропорт.
0: Скорее всего, нет, да. На встречу пассажир.
2: Классно, ты заходишь, тебе говорят, ключи телефона. А, извините.
0: Слушай, какие ключи телефона у лягушки или динозавра, о чем он говорит? Ну, у многих, кстати, между прочим, женщин такая же ситуация, только муж всегда в одном и в том же костюме. Костюме клоуна.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей с 3 августа».

0: августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Если вам

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 97.

0: Волчак и Шуманский.
1: Foo Fighters asking for a friend. Утреннее шоу продолжается. Дорогие друзья, пишем сообщение в тему, которая сегодня называется «Хранители», и рассказываем, как вы хранили какую-то вещь намного дольше необходимого.
2: У Алены в антресоле лежит чемодан с тканями, купленными еще в советские времена, ее родными. Шили раньше много сами, может, кому надо. В колледж или на курсы по шитью отдам с радостью, выкинуть не поднимается рука. Да, если слушателям кому-то нужно, пишите обязательно, сконтачим вас с Аленой.
1: Отлично.

0: Точно. Лет 5 назад ездил к убер-теще. Это бабушка жены в Беларуси. Отличное название убер-теща. Подарила мне...
1: Суб-теща.
0: Супер-теща, это убер-теща. Подарила мне бутыль раритетный аж 92-го года. Розливу храню, жду, когда стоить будет 1 000 000 деревянных. Тут действительно бутылочка той самой огненной воды с такой наклейкой, которую можно было видеть, возможно, только в всяких разного рода кинофильмах. Ага. Да, и вот действительно, может ли она, как хорошее вино, увеличить... Ну, подожди, не режь вот так сразу. Неужели? Нет, да? То есть вино с годами становится, возможно.
1: И не каждое, кстати.
0: Дороже, да.
1: Не каждое. Это... Там есть сорта, которая надо прямо здесь сейчас.
0: Да.
1: Неотлагательно.
0: Хорошо, что мы не пьем с тобой, ну, как бы...
1: И так, вам не советуем.
0: И вам не советуем. И как бы, ну, есть у человека, есть, пускай хранит.
1: Надо всегда быть в хорошем настроении, независимо ни от чего.
0: Спросите у Курт Кобейна. Вот,
1: например, да. Ладно, продолжаем под Нирвану, Уизер, 30 секунд до Марса потом.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru. +.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: Лучи. Яркий семейный.

0: Семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarctic Star.ru.
3: Это

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Come on, everybody, всем привет и доброе утро.
1: Здорово.
0: Чага Шуманский снова в седле. Седле радиоэфира, я так назову это. Погода в Москве прямо сейчас отличная. Плюс 21 градус, светит солнце, но обещают дождик с 4 часов дня. А пока все отлично.
1: 4 балла на дорогах Москвы. Хорошенечко стоит МКАД, начиная от Новорязанского шоссе по внешней стороне. Там дорожные работы ведутся.
0: Что они там ищут?
1: Нет, ну это всегда нужно чуть-чуть улучшайзингом заняться.
0: Вот. Я, кстати, вот

0: кем-то. Трешка люто стоит, ну, начинает улица Беговой, внутренняя сторона. Ну, отстоите вы жестко, хочу сказать, аж до Рижской.
1: Отстой.
0: И в обратную сторону тоже такая же пробка.
1: Отстой.
0: Она упирается в пересечение с Ленинградским проспектом.
1: Но в любом случае стоять лучше в хорошей компании утреннего шоу на Радио Максим. Здесь Чак и Шманский, у нас впереди целых 2 часа. И этот час, который вот только что начался, мы посвятим аудиоконкурсу. Все условия и призы чуть позже.
0: Ну и, конечно же, без музыки никуда. У нас в этом часе будет и Green Day, Depeche Mode, у нас будет The Cardigans, Papa Roach. Ну а куда без Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Клаксонс, Golden Scans.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Прекрасно, да, прекрасно жизнеутверждающая песня в эфире. Ну, а мы переходим к кое-чему более тяжелому сегодня. Именно таким будет аудиоконкурс.
1: «Поговори мне тут». На радио «Максимум».
2: Если кто забыл, то «Поговори мне тут» — это название аудиоконкурса на радио «Максимум», в рамках которого вы присылаете нам свои аудиосообщения, коротенькие, не более 10 секунд.
0: Но веселенькие.
2: Да, и вы их присылаете в «Макс» на номер 8-926-007-137.
0: Да, вчера, если кто не знает, у нас в гостях был молодой человек по имени Давид. Он металлист, он работает в конторе, которая привозит совсем скоро американскую трэш-метал-группу «Violence». И мы вроде как вчера должны были разыграть пару билетов, но почему-то этого не произошло. И вот сегодня мы решили исправить эту досадную оплошность, сделаем целый аудиоконкурс, который будет посвящен трэш-металу. Дорогие друзья, выиграет два билета на московский концерт «Violence». Легенды второй волны американского трэш-метала впервые приезжают в Россию в программе «Бронебойная подборка скоростных рифов». Уникальный вокал Шона Киллиана и ни с чем не сравнимая атмосфера настоящего олдскульного тяжеляка. Слушай радио «Максимум», участвуй в розыгрыше и попади на шоу в клубе «Правда».
2: А ведь многие люди, которые слушают нас, думают: ну что вы в этой вот тяжелой музыке нашли? Ну орут там все, гитары визжат.
0: Ничего не понятно и так далее и тому подобное. Но я уверен, что среди вас, дорогие друзья, найдутся те любители тяжелого рока, которые, во-первых, захотят пойти на концерт группы «Violence», во-вторых, они с радостью и легко докажут своим аудиосообщением, почему тяжелая музыка лучше, чем легкая.
2: Ой, кстати, хорошее действительно задание. Объясните в аудиосообщении очень коротко, почему тяжелая музыка хороша.
0: Хороша.
2: Ну, так, чтобы даже бабушка поняла.
0: Очень, особенно. 8-926-007-137. Переслайте свои аудио нам в мессенджер «Макс», не больше 10 секунд, как говорил мой коллега, чуть выше. Мы будем все это слушать, ставить в эфир и выбирать победителя, который получит два билета на концерт группы «Violence».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
2: С первой ноты.

0: Ох, Папа Роуч, старые-то добрые времена.
1: Довольно тяжелая композиция, скажут некоторые, но трэш-металлисты рассмеются им в лицо, потому что, ну, насколько тяжела может быть композиция Between Angels and Insects?
0: Все относительно же.
1: С настоящим металлом, скажут. Да, все относительно, и сегодня мы хотели бы узнать у вас, дорогие радиослушатели, ваших аудиосообщений, почему тяжелая музыка лучше, чем легкая.
0: Бьемся за два билета на концерт группы Violence. Давайте слушать, начиная с Андрея.
2: Легких путей не ищу, слушая тяжелое.
0: Хорошо.
1: Такой вот человек с завода. Угу. Простой работяга.
0: Диман.
3: Тяжелая музыка хороша тем, что ору там не на меня, а для меня.
1: Вот это хорошо.
0: Причем и для тебя еще и специально учатся этому.
1: Слова какие-то набираются.
0: Сергей.
4: Тяжелый рок — это та же классика, только сыграна другими инструментами.
0: Абсолютно правильно. Совершенно верно.
1: Как я люблю вот эти все, да, речевые дефекты. Они прям всегда прибавляют несколько очков претендентам.
0: Это очень тепло и мило, как
1: да,
0: ты сказал.
1: Да, я тоже вот радуюсь.
0: У Андрея длительное сообщение. Он слегка превысил хронометраж, но зато мысль донес максимально.
1: Ну, рискнем.
5: Да потому что эта музыка выворачивает твою черную душу и осветляет ее. Вместо тысяч часов психологов, ретритов, медитации и фитнеса просто сходи на один концерт.
0: Я согласен абсолютно с Романом.
1: В этом есть зерно.
0: Терапевтический эффект.
1: Абсолютно точно.
0: Закончим Васей Камушкиным.
6: Потому что время сейчас такое. Движуха нужна. Нужно...
0: Направил собака?
6: А не... Я тебя встретил у магазина.
1: Почему он голосом Голлума из «Властелин колец» иногда разговаривает?
0: Слушай, ну «Я тебя встретил у магазина» неплохой трек мог бы быть.
1: Я встретил.
0: Такой бытовой.
1: Я встретил тебя у магазина. Ладно, друзья, продолжается аудиоконкурс. Поговорим не тут, в котором мы разыгрываем два билета на московский концерт группы из Сан-Франциско. Violence называется она. Они играют трэш-метал. Это тяжелая музыка. И нам хотелось бы узнать, почему тяжелая музыка лучше, чем легкая.
0: Вы это объясняйте в своих аудиосообщениях. Присылайте их на номер 8-926-007-1037. Messenger Max. Мы их слушаем, выбираем автора лучшего сообщения. Сейчас у нас коротенькая реклама, после нее Dire Straits и The Cardigans.
7: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модели

0: Стандартного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга КСО» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуфак и Шуманский.
1: The Cardigans, my favorite game. Наша любимая игра — это аудиоконкурс «Поговорим не тут», в котором вы с помощью своего голоса пытаетесь выиграть какие-то классные призы. Сегодня это два билета на концерт группы Violence, который пройдет в Москве уже, я так понимаю, в эту пятницу. Какое у нас? 14-го. Ну, значит, не суть важно. В любом случае, это будут ближайшие выходные, и выиграть эти билеты нужно с помощью аудиосообщений, в котором вы рассказываете, почему тяжелая музыка лучше, чем легкая.
2: Родион.
3: А в этом вопросе нас рассудит будильник. С тяжелой музыкой как-то легко встается, а с легкой всегда тяжело.
2: Да, вообще будильник должен быть, ну как, садистским практически.
1: А, это лучше трэш-металлический будильник, согласен,
2: да,
1: с тобой полностью.
2: Да, нету шанса вообще.
1: 16 августа, клуб «Правда», вот, я выяснил, это воскресенье. Так,
2: Оксана.
4: Друзья. Под тяжелую музыку очень круто орать с друзьями. В машине, на даче, где угодно. Под Queen, под System of a Down, а под Blur как круто. У-ху!
1: Чуть ли она нашла сколько тяжелых групп, в том числе и группу Queen.
2: Оглушительный
1: практически. Каким-то образом туда приплела.
2: А ты не слышал секретный альбом?
1: Слава богу.
2: Гроулит по-страшному. Коленвал.
5: Как говорит Борис Бритва, вес — это надежность.
2: Кто бы то ни был.
1: С Борисом Бритвой спорить я бы не стал.
2: Не будем, на всякий случай. Антон.
6: Как-то мама зашла в комнату и спросила: почему ты слушаешь Курта Кобейна и «Гражданскую оборону»? Я ответил: мама, потому что эти люди кричат вместо меня.
2: Да, вот уточнение, не для меня, как один из ораторов из предыдущего нашего выхода в эфир сказал, а вместо меня они орут.
1: Ко мне в комнату зашла мама, анархия.
2: О, ловко.
1: Вот так вот я выигрываю два билета на концерт.
2: Нет,
1: группы.
2: Может быть, Игорь выиграет, давай его послушаем.
7: Когда бабушки поют, то звучится Алис Гуд. Но врубаешь тяжеляк, и звучит все как-то так.
2: Их раз, еще раз.
1: Чем-то Юрия Гальцева напомнил мне с тем самым.
2: Кстати, да, с любой песней.
1: На годом коне.
2: До зарплаты никак не дотянул.
1: Друзья, дотянуть до концерта группы Violence вы сможете, потому что у вас, возможно, появится два билета на это ярко-слепительное трэш-метал-шоу, которое пройдет уже в это воскресенье, 16 августа, в Москве, в клубе «Правда». Мы разыгрываем парочку билетов. В следующем выходе уже узнаем, кто же станет победителем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2020.

0: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Вести бат 6-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
2: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Группа Daughter of the Bottom, 9.44, друзья, ну давайте уже скорее подведем итоги нашего аудиоконкурса, где мы сегодня разыгрывали два билета на концерт трэш-метал группы Violence. Кто же получит их?
2: В своих аудиосообщениях вы объясняли, почему тяжелая музыка лучше, чем легкая. Слушаем ваш вариант.
3: Да потому что зажжем рок в этой дыре, никаких соплей, только крепкие аккорды, на максимум.
2: Объяснил, так и объяснил. Роман.
4: Люблю я спорты разные, тяжелые активности и музыку тяжелую для большей продуктивности.
2: Драйвер.
1: Это драйвер.
5: Только хэви метал даже из Мальвины сделает настоящего мужика.
2: Даже из Мальвин мужика, ну не знаю, Мальвина хороша.
1: Хэви рок, хэви бабушка носок.
2: Мальвину не надо переделывать. По дяде.
1: Кто не трогает вашу Мальвину, успокойтесь.
2: Иван.
6: Эх, ребята, да что вам объяснять, если вы не писали ручкой на школьной курточке металликой, не царапали на парте AC/DC.
2: Я как вижу, он стоит на табуретке и орет на весь класс практически.
1: Да, маленький, хороший Иван.
2: Еще Евгения успеваем.
7: Исполнители легкой музыки, но они все лощеные, какие-то сладенькие. А тяжелый, такие же бомжары, как и ты сам.
1: Ну а кто же победитель? Кто?
2: Победитель у нас Макс. Он так красиво обыграл тему тяжести.
8: Потому что тяжелый — это значит обладающий массой, а масса — это и есть энергия. Энергия еще никому не повредила.
2: Околонаучное объяснение. Молодец. Нравится больше всего.
1: Доктор в белом халате, я бы так назвал. Красавчик лучший, радио Максимум. Макс дарит тебе два билета на московский концерт Violence. Живые классики Bay Area Thrash Metal прямиком из Сан-Франциско наконец-то выступят в российской столице. Культовый материал рубежа 80-х-90-х, мощные боевики нового времени и аутентичный разогрев. Все это ты увидишь и услышишь уже в воскресенье. Москва, Правда Клаб, 16 августа, начало в 19:00.
2: А мы плавно начинаем ждать гостей в нашей студии. Будем

0: от далекой цивилизации. Они тут же засели за его расшифровку. Эта работа заняла у них более месяца. И, наконец, все стало ясно. Это не просто сигнал. Это вау-сигнал. Радио «Максимум» представляет. Специальная неделя группы «Мьюз». Из долгожданного альбома «The Wow Signal». Главные хиты из всей дискографии и множество интересных историй о Мьюз, ее участниках и песнях. Ты узнаешь, в честь какого «Wow Signal» группа назвала свой новый альбом, на что Мэтта Беллами вдохновили Сергей Прокофьев и Леди Гага, как Том Йорк из Radiohead стал главным хейтером Мьюз. И много других неожиданных фактов о легендарном британском трио. Слушай специальную неделю группы «Мьюз» с 10 по 15 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: на правах рекламы.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз всем здравствуйте.
2: Здорово.
1: В эфире Чак и Шиманский, утреннее шоу на радио Максимум продолжается. И сегодня мы хотели бы поговорить о такой вещи, как храп.
2: Ну, отчасти о храпе.
1: И отчасти тоже.
2: Вообще,
1: ну и в общем и целом.
2: Вообще, прямо скажу, храп — это уничтожитель семей, разрушитель дружбы. И это вещь, из-за которой я не могу, например, с Чаком ездить в одном купе, если мы куда-то едем на гастроли, например, и так далее. Потому что это кошмарно.
1: Как забавно, что это волнует только тех людей, которые в этот момент не спят.
2: Именно.
1: Они спят, я вообще не понимаю,
2: это замкнутый круг. Они спят, они благодаря храпящим. К счастью, мы сегодня будем разбираться именно с этой важнейшей проблемой. Благодаря Антону Резаеву, врач отариноларинголог СМ-клиника. Здорово.
3: Здравствуйте, Антон. Доброе утро, друзья.
2: Мы не преуменьшаем важность такой гадости, как храп?
3: Ни в коем случае. Она, наоборот, преуменьшена в обществе, несмотря на то, что обсуждается широко. Но все, на самом деле, еще серьезней.
2: То есть, подожди, ну, кроме того, что это дискомфорт для окружающих людей, это еще и какой-то риск для самого храпящего, наверное?
3: Дело в том, что часто храп сопровождается апноэ сна, то есть остановками дыхания. Mm-hmm. И вот это вот на самом деле такой нешуточный риск для самого храпящего.
2: Однако ж,
3: да.
2: Вот
1: это, кстати, может вдохнуть и не выдохнуть. А вообще, в двух словах, можете рассказать, что такое храп?
2: Откуда берется он?
1: Откуда он взялся? Что...
3: Храп — это звуковой феномен, который возникает во время дыхания человека во сне, когда структуры рота глотки, прежде всего мягкое небо, но иногда и надгортанник, и корень языка.

0: языка во время дыхания вибрируют, и, соответственно, люди это слышат, и это им мешает. Вот это и есть храп.
1: А, то есть это как будто бы все там сжимается, да, где-то вот вдали?
0: Расслабляется и начинает вибрировать при прохождении воздуха. Это бывает, естественно, не у всех, но проблема достаточно распространенная, и в возрасте где-то 40-50 лет порядка, ну, по разным данным, от 30 до 50% мужчин этим страдают, женщины чуть меньше, но тоже часто.
1: Знаете, как поступим? Вы, уважаемые слушатели, пишите свои тоже вопросы про храп, потому что сегодня, мне кажется, что это настолько актуально. Мы знаем своего слушателя Радио Максимум, ему уже точно 35 лет есть.
2: Это, да,
1: и 40 ему есть.
2: И разбудите прямо сейчас тех, кто храпит, пускай послушает, им будет полезно.
1: Это наша общая проблема, поэтому то, что вас про храп интересует, пишите. Мы будем, естественно, вопросы задавать Антону, да и своих у нас тоже, честно говоря, хватает.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на правах рекламы.
1: Продолжаем разговор, дорогие друзья. Тема утреннего шоу в этом часе – ночной саундтрек. Мы говорим о храпе, о том, откуда он взялся, что с ним делать и так далее.
2: Кстати, если дневной сон, то и дневной саундтрек вполне себе.
1: То и дневной храп, да. У нас в гостях сегодня Антон Резаев, врач. Сейчас момент истины.
2: Давай.
1: Оториноларинголог СМ-клиника. Ура, друзья, я справился.
3: Великолепно.
1: Или, проще говоря, лор. Дорогой Антон, ну, я как человек, который... Вчера еще весил 94,5, сегодня уже 97,5. Хочу спросить, связан ли как-то храп с лишним весом?
3: Безусловно, связан. Дело в том, что когда человек становится шире снаружи,
1: так,
3: то точно так же его глотка, ротоглотка становится уже внутри.
1: Угу.
3: И, соответственно, увеличивается скорость проходящего потока воздуха на вдохе и увеличивается риск, вероятность храпа. Люди, страдающие, ну, скажем, политкорректно, повышенным весом, они примерно вдвое чаще храпят, чем те люди, которые этим не страдают.
1: То есть можно сказать, что если ты будешь спортивного телосложения, подкачанным под жаром дядькой, то храп твой может улетучиться?
3: С большой вероятностью, но не 100%.
2: Вот, например, Фли из Red Hot Chili Peppers, он ведь не храпит, скорее всего.

0: эстетических соображений мы всегда имеем в виду, что это признак того, что держись, как говорится, тебя ждут дополнительные спецэффекты в виде того же храпа, например.
1: Безусловно, потому что помимо того, что храп, как мы знаем, узнали только что, да, гораздо чаще встречается у людей с повышенным весом, у них также гораздо чаще встречается и апноэ сна. А апноэ сна, в свою очередь, влияет и на обмен веществ за счет того, что человек во время сна, когда он задыхается, да, нарушается выработка нейропептидов, в том числе и тех, которые отвечают за насыщение, и такая получается такой замкнутый круг порочный, да, когда человек храпит и задыхается во сне, из-за этого он больше ест, из-за этого у него медленнее обмен веществ, и из-за этого он становится еще больше, крупнее, и из-за этого еще сильнее усугубляется проблема храпа и апноэ.
0: Не хочешь храпеть, умей вертеться в спортзале.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шулак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Друзья, продолжаем разговор про храп или о храпе. Мы сегодня ведем речь вместе с Антоном Борисовым, врачом оторинолларингологом СМ-клиника. Здравствуйте, Антон, еще раз.
2: Еще раз здравствуйте.
3: У нас вопросы
1: поступают. Ну что, похрапим?
3: Я же говорил, что наши все храпят.
1: По-тихому, нет. Не, ну а как еще?
3: Евгений пишет. Добрый день, храплю ужасно. Сделал риносептопластику. Делали операцию в глотке. Не помогло. Что можно сделать еще, чтобы избавиться от храпа?
2: Дело в том, что очень часто разные вмешательства делаются до того, как выполнена полноценная диагностика. И полноценная диагностика при храпе и апное, да, это проблема такая, проблемы связаны, она предполагает выполнение, во-первых, компьютерной сомнографии или полисомнографии. Это исследование, когда специальные датчики во время сна фиксируют, в общем-то, эпизоды храпа, апноэ, громкость, длительность, снижение сатурации и так далее и тому подобное. И второе, о чем я как раз хотел поговорить, это исследование, когда в медикаментозном сне доктор при помощи эндоскопа осматривает, в общем-то, ротоглотку, носоглотку, гортаноглотку и отмечает, какие именно структуры в какую сторону смещаются и что именно, в общем-то, происходит с человеком, когда он расслаблен, когда он спит. Это позволяет, в общем-то, индивидуально, да, подходить к хирургии, вот. И, собственно говоря, такое исследование, слип-видеоэндоскопию, я бы и порекомендовал
3: сделать.
2: А у
3: вас можно это сделать?
2: У нас можно это сделать, да.
3: Слушай, а вообще глобально, то есть это вопросы, которые и с тобой, в частности, можно решить, да? Вот расскажи, куда идти человеку, просто который испытывает такие дискомфортные ощущения?
2: Ну, я бы порекомендовал начать с, собственно, оторинолларинголога, да, потому что, в общем-то, процентов 80 проблем, которые связаны с храпом, решает именно этот доктор. Также есть еще такой доктор, как челюстно-лицевой хирург. Во многих случаях без него не обойтись.
3: В СМ-клинике можно его найти?
2: Тоже можно. И еще есть один из факторов, который касается пищеварительной системы, а именно заброс кислоты из желудка, что тоже часто бывает во время сна, рефлюкс, эзофагит, да, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь.
1: Наш любимый.
2: Да, этим занимается гастроэнтеролог, а к нему идти лучше, выполнив предварительно, собственно, ЭГДС, это когда глотают такой длинный шланг, толстый с камерой.
3: Не это, толстый, конечно, что-то, как я не знаю. Но это, он уже давно нормальный.
2: Это, конечно, лучше делать во сне. Вот.
1: А вот сколько всего интересного.

0: смотри. Придется перетерпеть.
1: То есть можно прийти в СМ-клиника сразу по кругу, раз, исследование какое-нибудь такое мощнейшее провернуть.
0: Пуститься по кругу.
2: Да. Да, в принципе, так и можно сделать.
1: И потом начинаем лечить. Ну, а о процессе лечения мы еще сегодня более подробно поговорим. Просто всем хочется избежать, конечно, оперативного вмешательства всегда. Вот поэтому пару вопросов тебе еще зададим. Может, как-то можно и, так сказать,
0: проскочить эту
1: легко отделаться, да.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Автобухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: на любой вкус. Подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
1: Прокачай свой автомобиль.
0: На максимум. 12+.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». На правах рекламы.
1: Итак, друзья, продолжаем разговор про ночной саундтрек. Так мы сегодня красиво обозначили, конечно же, храп. Этот бич человечества, который не дает многим людям нормально жизненно функционировать. В гостях у нас Антон Ризаев, врач-оториноларинголог СМ-клиники. Он же лор, он же ухо-горлонос, он же храполог. Ладно, храпунзель, это не он. Слушай, вопрос такой, довольно интересный. Можно ли как-то определить по человеку, который не спит, вот по бодрствующему, вот просто идет на улицу человек, что он храпит или не храпит? Есть какие-то приметы?
2: Ну, не в момент, когда признаки. Ты его видишь, а по ночам имеется в виду.
1: Просто по бодрству.
3: Ну, как мы говорили про вес, да, то есть если человек сильно больше среднего весит, то вероятность этого велика. А так, на самом деле, не всегда, потому что храпеть можно.

0: может, и худой человек. Mm-hmm. Вот,
1: но только когда хочет.
0: Да, но если человек дышит...
2: Вредный, да, что-то.
0: Да, если человек дышит ртом, то есть, ну, у меня такая профдеформация просто. Дети, взрослые заходят на прием, и я вижу, что человек... Это первое, на что я обращаю внимание, что человек дышит ртом. Вот, это тоже большая вероятность, что он будет храпеть. Но, опять же, не всегда. Есть люди, которые плохо дышат носом, но не храпят, а есть люди, которые сделали перегородку и дышат носом отлично, но храпят все равно. Поэтому нет, точно можно узнать или поспав в одной комнате с этим человеком, или проведя соответствующие диагностические исследования, о чем мы только, кстати, говорили, да, про
2: слип-видеоэндоскопию. Не практикуется у вас такое? В клинике.
1: А мы уже выяснили,
0: у нас такое практикуется.
2: В комнате с одним человеком. Доктор ложится спать рядом с человеком.
1: С этой проблемой нужно переспать.
2: Переспать, да, говорят они.
1: Ну а глобально вообще вылечить храп, если так просто говорить, реально?
0: В большинстве случаев, да, но как и все в медицине, это не стопроцентная вероятность. Да, дело в том, что есть там масса нюансов, и мы обсуждали про заброс из желудка кислоты. Вот и про носовое дыхание, и про вес, и про прикус. Эти все факторы влияют, и если комплексно подходить, то можно в большинстве случаев проблему решить.
1: Ну, а давай про процесс лечения немножко расскажи. И самое главное, сколько он времени и денег занимает?
0: Ну, смотрите, как и всегда, лечение у нас бывает либо консервативное, либо хирургическое. Я больше по части хирургии, поэтому я более подробно, наверное, о ней расскажу, да? Вот, то есть мы идем, точнее воздух у нас идет в организм, начиная с носа, да, если человек дышит носом плохо, проблему надо решать. Второе, куда он попадает, это носоглотка. Если там есть проблемы, то, соответственно, тоже их надо решать. Это может быть как гипертрофия аденоидов, что бывает даже у взрослых, это может быть атония, то есть сниженный тонус, или слишком... слишком заднее расположение мягкого нёба. Это может быть гипертрофия нёбного язычка. Эти все проблемы надо решать. В большинстве случаев, кстати, именно мягкое нёбо и нёбный язычок непосредственно принимают участие в храпе. Mm-hmm. Вот. Очень сильно сейчас поменялся хирургический подход к лечению в сторону уменьшения травматизации и в сторону повышения эффективности. Сейчас в основном не...
1: Подкачать можно как-то вот это небо заднее, знаешь, фитнес.
0: Да, есть обязательно. Мы говорим про комплексное лечение, поэтому обязательно назначается комплекс упражнений, которые помогают тренировать мышцы, соответственно.
1: Вот вместо хирургического вмешательства непосредственно.
0: Это и вместо, и вместе.
1: И сколько времени занимает, вот, например, сделал ты такое лечение, которое комплексное, да, и подкачал заднее небо, и, может быть, немножко и скальпелем поработал, потом сколько отходняк от всего этого?
0: Если говорить про поработал скальпелем, то отходняк от этого около месяца полностью, да, для того, чтобы человек уже полностью влился в обычный ритм жизни, где есть и спорт, и баня, и алкоголь. Вот.
1: Алкоголя у нас нет.
0: Ну, у кого-то есть, да. Поэтому, опять же, что касается, даже если нет алкоголя, то грубая механическая пища после таких операций в течение месяца тоже строго противопоказана, потому что мы говорим про швы, а швы могут при этом прорезаться.
1: Ну, понятно,
0: да, то есть поэтому шаурма, стейки, даже фрукты и овощи кусками,
1: орехи.
0: Орехи.
2: Ну, ты как настоящий хирург, ешь по больному.
1: Да, давай сейчас резанем еще сильнее. Сколько готовить денежек для такого лечения нужно?
0: Ну, если мы говорим про то, что это очень индивидуальная, соответственно, хирургия, то есть в каждом случае там что-то свое, да, у каждого человека, да, нет двух одинаковых людей, у разных людей есть разные проблемы, соответственно, ну, где-то диапазон от 50 до 500, вот так скажем.
1: Разнос большой, так сказать.
0: Но... А точнее сказать можно только после того, как человека обследуешь.
1: Ну, все тогда понятно. Готовимся к первому походу.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель Танк 500 в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров Танк и на сайте tank.ru. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.

0: Волчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: It's a crap. Как помнишь, был в меме?
2: Было дело.
1: Орал, как это раз в «Звездных войнах», чувак. А у нас сегодня как раз разговор о храпе. В гостях Антон Нарезаев, врач отариноларинголог СМ-клиника. Молодой человек нам писал сообщение, да, по поводу того.
2: Да, Иван пишет, что...
1: Разные приблуды.
2: Вот он пробовал. Пишет, от храпа разные изобретения есть. Браслеты электро, зажимы на нос и так далее. А реально игрушки для взрослых работает какие-то. Ли что-нибудь из этого по-настоящему?
3: На самом деле, для того, чтобы человек, который храпит, ну, скажем так, иногда, да, легко можно было этот храп уменьшить,
1: так.
3: Существует на самом деле разные устройства, но далеко не все они работают. Во-первых, те, которые на нос, они должны улучшать носовое дыхание. В некоторых случаях они могут помочь, если у человека есть недостаточность носового клапана, то есть при вдохе западает крыло носа, прилипает к перегородке. Они могут помогать.
2: Слишком тонкая, что ли?
3: Да, да, слишком тонкий и слишком слабый хрящ. Такое бывает. Часто это сочетается со скривлением носовой перегородки. Короче, те, которые, они могут помогать, они недорого стоят, и они, конечно, не заменяют, допустим, операцию, но могут помочь. Второе, различного рода капы, которые меняют, соответственно, положение нижней челюсти, они тоже могут помогать.
2: А куда эту челюсть, вперед надо или назад, или в бок?
3: Вперед.
2: Нижняя вперед. Немножко цоя дать.
3: Да, дело в чем? Дело в том, что есть универсальные устройства, которые как бы ты купил на Алиэкспрессе, засунул, и, скорее всего, ты получишь неудовлетворительный результат. Вот. И есть конторы, которые занимаются тем, что изготавливают их индивидуально.
2: Специализированные,
3: да. Такая, конечно, капа работает гораздо лучше. Вот. Но отзывы пациентов моих об этих устройствах, они достаточно тоже противоречивые. Дело в том, что есть...

0: определенная группа людей, которые не могут с этим спать. Вот, а есть те, которым это прям очень круто помогло и проблему решило. Но это именно про устройства индивидуальные, которые изготавливаются на конкретного mm-hmm. человека. Для тех устройств, которые универсальных, я положительных отзывов, честно говоря, не слышал.
1: Иван же спрашивает, а если храп обусловлен искривленной перегородкой носа, операция может помочь в таком случае?
0: Она может помочь, если это единственная причина или основная причина. А на самом деле, учитывая, что хирургия храпа, как я уже сказал или не сказал, нередко бывает достаточно сложная и в плане послеоперационного периода тоже, да, вот с этими ограничениями, mm-hmm. с тем, что горло болит во время еды. Вот, я в тех случаях, когда нету прям каких-то, таких вопиющих изменений со стороны глотки, так тоже рекомендую разобраться сперва с носом и оценить, посмотреть, возможно, храп или пройдет полностью, или уменьшится настолько, что собственно, перестанет представлять для человека проблему.
2: А как насчет таких старинных и проверенных народных методов, как тычок в бочину, когда человек спит, или тапок, если человек находится в недосягаемости?
0: Это надо поставить такого человека, который будет не спать, а тыкать в бочину каждые там пару минут. Но и тот человек храпящий тоже спасибо не скажет, и тоже, наверное, тыкнет в бочину.
2: Так это началось.
1: Так, в принципе, стало понятно, что в вопросе храпа важнее всего это вмешательство профессионала.
2: Так.
1: Сначала качественная диагностика, выявление истинной причины проблемы. Потому что она, оказывается, может быть на нескольких уровнях сразу, и в носу, и в глотке. После этого только спец может принимать решение о том, каким именно образом вы будете бороться с этим храпом. Нужна ли вам именно операция, или можно обойтись... чаще всего, наверное, нельзя, да? Ты как хирург, наверное, только...
0: Как хирург, я
2: Антон
0: скажу,
2: на тебя
0: да,
2: так смотрит, что... Говорит, добро пожаловать.
1: А он видит мою искривленную перегородку, и я думаю, он уже операцию мысленно провел, скорее всего.
2: Да, он уже тебе сделал, не будешь.
1: И мы, собственно говоря, хотим пожелать вам всем, уважаемые слушатели, исключительного здоровья.
2: Абсолютно точно. И во сне, и наяву, я бы даже так сказал. Спасибо большое Антону Резаеву. Сегодня он был с нами в гостях, врач отоларинголог СМ-клиника. Антон, ты лучший. Мы будем всем рекомендовать.
1: Да, также мы рекомендуем всем Константину Михайлову вечернее шоу на Радио Максимум, стартует в 5 часов вечера.
2: Он не храпит, насколько я знаю, во время шоу, хотя бы всякое бывало за 35 лет его ведения. Мы с вами прощаемся до завтра. С вами был Дмитрий Шуманский.
1: Чак и Бой.
2: Все пока, не проспите.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: максимум.
1: Реклама.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Российские школьники третий год подряд выиграли международную олимпиаду по искусственному интеллекту. Команда взяла 8 медалей, 7 золотых и 1 бронзовую. Ребята из Москвы, Питера, Новосибирска, Волгограда, Сириуса и Ижевска обошли Китай и Польшу в общекомандном зачете. Абсолютным победителем признали 10-классника из Петербурга Артема Горохова. В этом году в олимпиаде в Казахстане участвовали 465 школьников из 105 стран. За 2 тура по 6 часов они решали задачи по управлению роботами, работе с аудио и обнаружению текстов, написанных нейросетями. Поздравляем наших школьников с победой! Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Посетителя скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3072.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
9: 6+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сравнивали с Radiohead, и обеим группам это очень не нравилось. Мэтт Беллами сухо отвечал журналистам, что просто не слышит особого сходства. Но вокалист Radiohead Том Йорк уже был куда менее сдержан на слова. Вот что он говорил в начале нулевых.
1: Coldplay и Трэвис еще не дошли до фазы нашего альбома «Окей, компьютер, бедняги». Они все еще застряли на пластинке «The Bands». Но есть одна группа под названием «Muse». И тут я провожу черту. Потому что они открыто поливают нас грязью и столь же открыто копируют нас. Вы там не офигели?
0: Примечательно, что и годы спустя Йорк не сменил гнев на милость. В 2019-м он привел именно «Мьюз» в качестве аргумента, почему ему не нравятся алгоритмы музыкальных стримингов.
1: Рекомендательная система говорит мне: «Вам нравится это, значит, вам понравится и это». А потом берет и предлагает мне послушать «Мьюз».
2: «Мьюз», «Мерси».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Все это максимум.
1: Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея.

0: каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Подмосковье выписали первый штраф за борщевик, обнаруженный с помощью искусственного интеллекта. Дрон снял участок в Русском округе, ИИ проанализировал данные, автоматически сформировал постановление и отправил собственнику через госуслуги. В этом году в области уже обработали более 23 тысяч гектаров от опасного растения, которое оставляет сильные ожоги. Кстати, с 1 марта владельцам участков в России могут грозить большие штрафы за борщевик. Так что, если на даче до сих пор растут эти зонтики, лучше вызывайте специалистов и избавляйтесь от них. Не надо ждать визита от ИИ. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38%.

0: Цены действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк. 0+.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от

0: государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
10: С первой ноты.
11: Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
7: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
8: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске актриса Нэнси Картрайт, которая озвучивает Барта Симпсона, считает, что шоу завершится на 40-м сезоне. Премьера 38-го уже 24 сентября, а 40-й ожидают к 2029 году. Тогда общее число серий приблизится к 900. Симпсоны выходят с 1989 года и давно стали самым долгоиграющим анимационным сериалом. В 2007-м вышло полнометражное кино, а сиквел обещают 3 сентября 2027 года. Будет ли 40-й сезон действительно последним, официально не подтверждено. Но если даже так, «Желтое семейство» точно войдет в историю. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 20.

0: 4 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Взаимодействие человека и технологий – одна из главных тем в творчестве «Мьюз». Их концертные площадки выполнены в антураже научно-фантастических фильмов. Гитары Мэтта Беллами обрастают сенсорными экранами, а тексты его песен то и дело возвещают о скором наступлении техно-апокалипсиса. В дискографии «Мьюз» даже есть целые концептуальные альбомы об этом. И вот как музыкант объясняет это.
1: Знаете, музыка – одна из первых отраслей, ощутивших на себе то, что сейчас происходит по всему миру. Люди теряют работу из-за автоматизации, из-за роботов и искусственного интеллекта. И это будет продолжаться дальше. Но в музыкальной индустрии мы столкнулись с этим еще в начале нулевых. Вы учитесь музыке, осваиваете гитару, фортепиано или барабаны, поете и все такое. А потом вы появляетесь на фестивале, а там кто-то просто открывает ноутбук и нажимает кнопку play. 5 минут, и на твоем ноуте создается целый оркестр.
0: Muse. Thought Contagion.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: Дубининская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Таганский суд Москвы обязал пенсионерку выселить из квартиры крокодила, лису, удава и еще около 30 животных. Весь этот мини-зоопарк больше 10 лет жил в 51-метровой квартире. Соседи жаловались на запах, насекомых, антисанитарию. Суд разрешил оставить только двух собак, а остальных вывести. Женщина пыталась обжаловать, но Мосгорсуд оставил решение в силе, уменьшив только штраф за неисполнение с учетом того, что она пенсионерка и без работы. Женщине сочувствие, но понимание. Крокодилы в многоэтажке – это все-таки не котики. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68».

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+. Вкус!

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вопросов много.
1: Сколько участников в твоей любимой группе?
2: Сколько солнечных зайчиков ты поймаешь этим летом?
1: Сколько денег ты дашь в долг своему корешу?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
3: Максимум!
4: Да!
3: Максимум!
1: Да!
0: Реклама.
5: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
6: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
8: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru.
14: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
15: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
16: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
17: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Москве на Гребном канале с 3 по 6 сентября пройдут международные соревнования по гребле «Кубок доброй воли». Участвуют около 800 спортсменов из России, Беларуси, Турции, Узбекистана, Филиппин и других стран. В программе гонки на байдарках и каноэ, пара-каноэ, заплывы на сапах и даже конополо. Торжественное открытие 5 сентября с выступлениями, розыгрышами и талисманом-енотом. А 6 числа награждение победителей. Вход свободный, так что если хотите увидеть, как люди с веслами творят чудеса, вам туда. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+. Конфетный

универсальными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама ООО Kärcher. ОГН 104 779 606 37.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: 5522 и на сайте sovcombank.ru.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Монопарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
5: 6+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Свой 10-й альбом британцы выпустили 26 июня. Он получил название «The Wow Signal» в честь загадочного радиосигнала, пойманного в 1977 году. Предположительно, он мог быть отправлен внеземной цивилизацией. В текстах новых песен нашлось место как эмоциям от развода Мэтью Беллами с супругой, так и его размышлениям о тайнах далекого космоса. По словам вокалиста, в них он рассуждает о возможности контакта с чем-то намного большим, чем мы сами. Символично, что в процессе создания альбома три участника «Мьюз» также совершили контакт с куда более масштабными коллективами. Лондонским

0: максимум.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой.

0: скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не оферта. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В ночь с 12 на 13 августа москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды. При хорошей погоде до 100 падающих звезд в час. В этом году наблюдать особенно удобно. Пик совпадает с новолунием, так что вам ничего не помешает насладиться зрелищем. Астрономы советуют найти место подальше от городских огней, дать глазам привыкнуть к темноте минут 20 и смотреть на любой участок неба. Метеоры будут разлетаться повсюду. Так что загадывайте желания и как можно больше. И пусть они все сбудутся. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Оплачивать покупки с Тэпэй. Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция «We Might As Well Be Strangers», записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Новиков ТВ. Для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Без страха не вытащишь и... Дальше молчу. Додумывайте сами. 17 часов 3 минуты с половиной точно московское время. 11 августа. 11, а теперь 11 августа. Автомобиль вам для того, чтобы стоять в пробках в это время. Но еще ничего, пробочки-то еще не самые-самые-самые. Сегодня вторник, кстати, говорят, самый пробочный день. Я сегодня тоже плелся за вот этими. Опять же все перекопали. Сезонная перекладка не только бордюров, но и асфальта. Я посмотрю на следующий год. Если на следующий год будут бордюры менять и перекладывать асфальт там же, где в этом году, потому что мне казалось, что недавно уже перекладывали именно в этих местах. Я Октябрьское поле, Берзарина, все вот это вот. Но вы понимаете, тот же, кто и как и я сейчас вот там же уперся, тот понимает, если и на следующий год это же продолжится, вот тогда уж я скажу, тогда я скажу. Все, что я думаю, я скажу. Тогда я скажу на эту тему. Ох, как я скажу, ребятки, на эту тему. Конечно же. Сегодня 11 августа, вторник. Сегодня праздник второй молодости. Наверное, это то, что сейчас у меня. День белого гриба. Сегодня международный день здорового сердца. Это, наверное, тоже, что у меня. Тьфу-тьфу-тьфу. Это по голове я себе постучал. Нормальный звук, да? День полета на... Поработайте на радио с моей. Еще не такой звук об голову будет. День полета на воздушном шарике сегодня. Вот там именно так. Не на воздушном шаре, а на воздушном шарике. Это, их много, могут поднять, но не меня. День мусорной еды сегодня. Junk Food Day. День кинетического песка. И сегодня... Всемирный день стального барабана. Также сегодня международный день фу-фу. International Fufu Day. Не путать с кунг-фу.
1: Радио Максимум.
0: Не путать с кунг-фу, ушу и с укушу. Стальной барабан использует Мередит Брукс в своей песне «Bitch».

0: Константин, добрый вечер. Кроме всех прочих праздников, сегодня у нас с моей любимой женой 13 лет совместной жизни, пишет нам Андрей Парамонов. Покорили огромное количество вершин и преград, но я уверен, что наш с ней максимум еще впереди. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Насте, поскольку 13 лет – это кружевная свадьба. То подарок, судя по всему, будет довольно предсказуемым. Айфон. Но от этого не менее приятным. Шучу, что-нибудь кружевное, конечно, да. Если от меня ждали что-нибудь предсказуемого, то рекламы прямо сейчас не дождетесь. А так, ребят, поздравляю, 13 лет – это круто.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: My Chemical Romance, Хелена.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Кого надо, поздравлю, все приветики передам. Сейчас важный момент. 17 часов 17 минут 17 секунд. Ей! Салютик по этому поводу. Магия чисел, что-то произошло. Поздравлю всех, кого надо, у кого сегодня днюх, какая-нибудь дата, свадьба, скажем, как у Андрея Парамонова с его любимой женой Настей. Мне сегодня 13 лет, я их поздравил в эфире. Андрей написал спасибо огромное, но я чувствую, что какая-то неудовлетворенность есть в этой благодарности по поводу моего поздравления. Очевидно, потому что я им не подарил самое главное, самое важное, что я могу подарить на Радио Максимум. От всей души, от всего коллектива. Я их, ну, поздравил какой-то песней банальной, а мог бы сделать больше. Знаете, вот профессионалов нас отличает от обычных людей, от непрофессионалов, осознание того, что мы всегда могли сделать больше. Вот выходишь в эфир и понимаешь, что ты мог сделать больше, мог сказать лучше, четче, мог сказать смешнее что-нибудь. И поздравить Андрея Парамонова с его женой Настей чем-то действительно важным, по-настоящему. Он написал спасибо огромное, но вот я чувствую, между строк я читаю какое-то недовольство. То, что я ему что-то не додал. И он это чувствует. И написал так. Написал бы спасибо огромное. Вот от всей... А написал, знаете как? Он написал спасибо огромное. И так, спасибо огромное. Вот так он написал, понимаете? Такое спасибо огромное. Вот так.

0: Как он написал, понимаете? Да, вижу, что не от всей души. Поэтому, Андрей, исправляй ошибку для тебя, для Насти, от всего коллектива «Радио Максимум» и от всей моей костянской души реклама.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Nickelback на Радио Максимум. Bones for the Crows.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Наш Макс 8-926-007-1037. Андрей Парамонов, которого я поздравил со свадьбой, с 13-летней свадьбой, с 13-летним юбилеем совместной жизни, с кружевной свадьбой, так сказать, написал Константин. Но опять, я чувствую, опять Андрей обвиняет меня в чем-то.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Естественно, гнев отца, который выражен в сообщении. Константин, что же вы творите? Дочь чуть не задохнулся от смеха. Тварь вы такая. Ну и дальше между строк читаем. Михаил Варлаков пишет. От всей души поздравляю родителей Ирины и Александра Варлаковых с 45-летием совместной жизни. Здоровья вам, пишет Михаил. Спасибо вам, Ирина и Александр, за сына Михаила. За то, что вырастили правильного человека, который слушает правильное радио. Дорогого стоит, скажу я вам. Дорогие друзья, и 45 лет совместной жизни, но тут, если я 13 годам восхищаюсь совместной жизнью, знаю, насколько это непросто, и знаю, что через полгода это превращается в работу над отношениями, когда проходит букетно-конфетный период, и когда надо уже работать над тем, чтобы этот букетно-конфетный, чтобы вот эти вот отношения, чтобы вот эту свежесть, эту любовь, эти чувства, эту взаимную приязнь хотя бы... Ну хотя бы, чтобы не бесить друг друга. Над этим надо работать, блин. Это тяжелая работа, тяжелейший труд. Так что от всей души поздравляю. Моего, кстати, тату-мастера тоже величает Варлаков. Он тоже Варлаков у меня. Человек замечательный, профессионал. Через 2 часа после того, как он начинает свою работу, на моем теле его хочется убить, естественно, как и каждого тату-мастера, естественно. Плюс ко всему, он еще и спорит, если что. И в какой-то момент он из Варлакова превратился в Варлакова. Я уж не помню, то ли кто-то из его окружения мне об этом сказал, то ли он сам. Ну так правильно как, Варлаков я его всю жизнь знал, Варлаков. Или Варлаков все-таки. Дима, привет. Ты все-таки кто, Варлаков или Варлаков? Привет, Константин, пишет Эдуард. Прошу передать весточку моей будущей жене Анастасии. Вот кто-то справляет уже годовщину свадеб, а Эдуард пишет привет своей будущей жене Анастасии, которая вовсю готовится к завтрашней свадьбе, слушая на фоне ваш эфир. Буду благодарен, если поставишь ее финского краша Вилли Валло. Согласен с вами, Эдуард, и с Анастасией тоже согласен. Голос Вилли Валло из группы «Хим» мало кого оставит равнодушным, но это один и тот же голос целых 3 минуты. Я вам предлагаю целых 5 крашей за всего лишь 2 минуты рекламного блока. 5 совершенно убойных сексуальных мужских голосов, включая главного краша «Радио Максимум», специалиста по низкочастотным вибрациям нашего бренд-войса Андрея Соколова, который говорит «Реклама на радио». Но у меня так не получится. Слушайте оригинал.
3: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк.

0: Тэнк. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Рамштайн, Духаст.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Что называется, Духаст everybody, дорогие друзья. Нирванька пишет: здравствуйте, молодой человек. Огненного эфира, белой землянички. Пишет и Жош, и прислал фотографию белой землянички. Спасибо большое, конечно. Очень большое спасибо. Так, что у нас с интернетом сегодня, я не понимаю. Страница не отвечает. Страничка. Лошадка. Страничка. А нет, вот надпись «Страница не отвечает». Вы можете дождаться ответа страницы или покинуть ее. Страничка не отвечает. Я покину страничку.

Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум»

0: Всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
6: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите.

0: Павел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не оферта. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

11 августа, вторник. Вы слушаете радио Максимум, не спрашивайте у меня, откуда я это знаю. В этом часе Пирс ДВЛ и Росмит, Линкин Парк, Депеш Мод, Ситера, No Can, Beastie Boys, Мьюз и прямо сейчас дружочек-пирожочек Джастин Фёрстенфёрд. Бля,

0: Шотландцы Texas, Charlene Spiterian, Summer Sun. 18.09, Игорь Борода пишет: «Шота Константин, с 8 до 9 я вам завидовать начинаю. Красота-то какая в студии будет, мото-краса». Да, сегодня с 8 до 9, поскольку вторник, мотобайки Михайлова. И сегодня в вечернем шоу в рамках рубрики «Мотобайки Михайлова» ко мне придет женщина невероятной красоты и крутости Екатерина Колпакова. Сегодня у меня в гостях в 8 вечера. Двукратная чемпионка России по кольцевым мотогонкам в общем зачете среди мужчин и женщин в классе «Суперспорт 300». Сегодня мы поговорим на тему мотоспорта. Как он меняет мышление и поведение на дороге от гаража до трека. Не пропустите, слушайте и смотрите, не прослушайте.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее классика от Muse, «Resistance», а прямо сейчас британцы Keane, «Is it any wonder?»

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Это музыка

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
21: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Beastie Boys, Саботаж.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум на правах рекламы.
0: Ну вот и все. Мой тест-драйв автомобиля Tenet T7 закончился. Пора и честь знать и возвращать автомобиль на базу. А ведь уже даже жалко. Очень я к нему привык и, честно говоря, не ожидал, что впечатления будут настолько хорошими. Сколько я разных аппаратов протестил, даже не помню, сотни. Думал, ну, мол, очередная машина как машина. А тут приятные сюрпризы один за другим. Ну, скажем, сразу понятен экстерьер, с его с первого взгляда можно оценить, с этой его парящей крышей и стильными фарами, космическими ходовыми огнями. И вот тут ты понимаешь, что космос — это уже не предчувствие, а будущее. Это уже сейчас. Всей этой красотой ты можешь управлять голосом. Просто говоришь «Привет, Tenet, открой крышу». Этот звездолет тебя понимает и сразу открывает люк. Также можно климат-контролем управлять, обогрев сидений включать, выключать, окна открывать, закрывать. Я же не говорю о голосовом управлении всякими мультимедийными опциями. Скажешь «Tenet, включи радио Максимум» и угадать, что будет. Кажется, местная тенетовская магия еще и умеет распознавать, с какого сиденья ей дана команда, представляете? Пассажиры, которых я с собой возил, подтверждают. Мне теперь прямо очень интересно, какие такие чудеса техники на заводе в Калуге есть, что они там такие машины выпускают, если они не только умными свои машины делают, но и надежными. Если помните, я вам рассказывал про антигравийную и антикоррозийную защиту. В общем, рекомендую. И надеюсь, что мне удастся протестировать другие модели Tenet.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум.
0: Да, Т7 у них флагман, но там есть и чуть поменьше, и чуть побольше. Наша вечерняя муз-программа продолжает Noah Kahan, The Great Divide.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Сыром в истории. Американец Нейтан Томас попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой профессор мужчины в истории. Он начал преподавать в колледже Майами-Дейд в возрасте 18 лет и 346 дней. То есть почти в 19 лет, но без нескольких дней. Побив рекорд, который продержался 306 лет. То есть до него еще был молоденький совсем профессор, но тем не менее. За 306 лет это самый молодой профессор. Необычная карьера стала продолжением столь же необычного образования. Он поступил в колледж Майами-Дейд по программе двойного обучения уже в 10 лет. А в 14 перевелся во Флоридский международный университет. К 18 годам он успел с отличием получить степень бакалавра и магистра по электротехнике. Сам он говорит о том, что больше всего ему нравятся моменты, когда у студента буквально на глазах происходит понимание. Ох, как я его понимаю. У меня сейчас на глазах, я не его студент, у меня сейчас появилось понимание, потому что это действительно для преподавателя самый кайфный момент. Сегодня у меня был урок по технике речи днем, и я видел, как сложная тема доходит до студентов, и в их глазах зажигается огонек понимания. И вот это самого дорогого стоит. Это практически это то, ради чего я все это делаю, ради чего я передаю свои знания техники речи. И это действительно круто. Это ни с чем не передать. Адреналинщики просто вот отдыхают. Попробуйте вот это чувство испытать, и вам не нужен будет ни сноуборд, ни вейкборд, ни парашют, ничего больше. Так вот, преподавание заставляет самому разобраться в материале гораздо глубже, поэтому в итоге я учусь не меньше, чем мои студенты, говорит Нейтан Томас. Самый молодой профессор в истории. Давайте сегодня поговорим о наших преподах. Такую тему неожиданную предлагаю вам. «Не умеешь — научим». Такая тема вечернего эфира «Полезный Михайлов» на «Радио Максимум». В вашей школе уроки географии вел сторонник теории плоской земли. Ну, просто Юрий Лоза был преподом у вас по географии. Преподавательница теории вероятности в институте каждый день ставила зачет одному случайно выбранному студенту, рандомному. А может быть, вы как-то раз прошли курс техники речи у одного известного радиоведущего? Ни на что не намекая. Рассказывайте о самых необычных и запомнившихся вам преподавателях, у которых вы учились. Пишите свои истории в МАКС Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И в официальный канал Радио Максимум в МАКСе.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: новым городам. И можно с собакой. Это Джей Q6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джей Q6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и

0: Depeche Mode, Pain That I'm Used To.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:44, точное московское время. 18-летний американец стал самым молодым профессором в истории. Очень крутой чувак по имени Нейтан Томас. Еще раз скажу, что он сам думает на эту тему. Все здесь по одной причине, чтобы учиться. Возраст на самом деле не играет большой роли. Я просто стараюсь хорошо выполнять свою работу и помогать студентам настолько, насколько могу. Больше всего мне нравится момент, когда у студента буквально на глазах происходит понимание. Преподавание заставляет самому разбираться в материале гораздо глубже, поэтому в итоге я учусь не меньше, чем мои студенты. Говорит Нейтан Томас, которому 18, ну уже 19 ему исполнилось, он является профессором. Ведет онлайн-курсы, одновременно получает юридическое образование в школе права университета Майами. Рассчитывает окончить ее в 28 году и начать работать в сфере права интеллектуальной собственности, специализируясь на технологиях и инженерии. Сам рекордсмен советует не сравнивать себя с другими и двигаться в собственном темпе. По его мнению, упорство со временем обязательно приносит результат. Мудрый чувак, действительно, в общем, я не удивлен по его мыслям, потому что он транслирует, как он это говорит. Я видел видосы с ним. Да, такой немножко такой похож на индийца. Смуглый, такой чуть-чуть монобровь, кудрявый, 18 лет, чувак.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Макум, представляете, профессор, самый молодой в истории. Так что и все правильно говорит, молодец. Сегодня мы, как раз оттолкнувшись от этого, выбрали темой вечернего шоу тему «Не умеешь, научим». Рассказывайте о самых необычных и запомнившихся вам преподавателях, у которых вы когда-либо учились. Нерванька пишет: «Был у меня препод в универе. Третий курс, преподавал он ОПП, основы производственных процессов, по полимерному синтезу. Лекции ни в одной книжке не сыщешь. Он рассказывал свой опыт, интересно было его слушать. Ни одной лекции не конспектировал, все было ясно из его рассказа, даже не лекции. На экзамене он был поражен теорией, почти его словами говорил, но со своим пониманием и корректировками на современный лад. Задачи легко. Николаю Васильевичу тогда было 85 лет. Спасибо ему, классный дедушка был». Виктор Пащенко пишет: «Костя, привет, поддерживаю про преподавание. Кайф видеть, как люди начинают разбираться в чем-то благодаря мне. Уже 10 лет учу взрослых людей коммуникациям и сам на Кажум семинаре узнаю что-то новое». На Кажум семинаре преподание, пишет Виктор Пащенко. Виктор, тебе на курсы русского. Однозначно. Учиться никогда не поздно, мы-то с тобой знаем. Мила Ферапонтова пишет нам: «Добрый вечер, Константин. Преподаватель в МГУ говорил: палка о двух колесах. Постоянно повторял эту фразу. Так мы и не поняли, что он этим хотел сказать и к чему это было вообще».
1: Вы слушаете

0: Все это максимум. Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
5: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УРН 106-784-754-56-55.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

вторник, 19.00. В этом чате Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Kaiser Chiefs, Blink 182, Bloodhound Gang, POD, Papa Roach, Limp Bizkit, прямо сейчас Billy Idol, Rebel Yell.

right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Limp Bizkit, Rolling. 19.09, точное московское. Виктор пишет, у нас в Летном был препод Лорис Иванович, мощный старикан, преподавал метеорологию. Лорис Иванович, прикольное имя, Лорис Иванович. А сегодня говорим про преподов, про самых необычных и запомнившихся вам преподавателей, у которых вы учились. Я из школы помню Черкаша, учитель по труду, по кличке Черкалек или Черкаш, потому что у него была такая пологая

0: лысина и гладкая, по которой все время хотела спичку зажечь. А еще была у нас преподавательница по биологии, у нее кличка была Клизма, потому что у нее такая прическа была на голове в виде клизмы. А я потом узнал, что это специальную пластмассовую фигню подкладывают, и потом волосами, и получается такая круглая цедуля. Луковая репка такая на голове получается. Ну, реально, как клизма. Хотелось подойти и сделать. А препод по НВП, начальной военной подготовке, у нас был Говорун. Потому что он говорил вот так. Он говорил: «Добрый день, доброе утро». Птица Говорун отличается умом и сообразительностью. Угу. Ага. Игорь пишет: «Прошел я курс, прошел второй, не помогло. Я что, тупой?» Ага. Александр Соловьев пишет: «Добрый вечер, хорошего эфира. Сегодня произошла очень интересная история. Работаю я в такси, в скобках подрабатываю, как всегда, а так у меня собственный бизнес». Ну, это понятно, это как я. Знаете, так-то я таксист, а радио для души. «Садится ко мне в детское кресло мальчик Вова, 1 год, и его мама. И мама сходу предупреждает меня, что они в первый раз едут в такси. Мальчик Вова сильно громко кричит. Так вот, а у меня, как обычно, играет радио «Максимум». И не поверите, играет «Рамштайн», «Мутор». И он в течение поездки подпевал. Мы с его мамой шутили, что это точно не песня «Мамонтенка». Однозначно, под «Мамонтенку» он бы орал, как всегда. А тут... Анал. Шучу. А тут, видите, правильное радио, правильная песня, и ребенок спокойный, подпевает. Надежда пишет: «Привет, Костя, ты самый любимый препод. Ай, спасибо, дорогая. Моя энергия плюс твоя, которой ты поделился когда-то, и тут Остапа понесло. Помаши там чем-нибудь, чтоб пробки рассосались». Ну, не буду я шутить даже, ты меня провоцируешь сейчас, не буду специально. По поводу того, чем помахать, там все такое. Знаю я твои манипуляции, сам учил. Алексей пишет: «Привет, Константин, хорошего эфира тебе. Вопрос: почему Nickelback поют «Ну верни пылесос»? Или мне одному так кажется? «Ну верни пылесос» — это «Bones for the Crows», «Кости для ворон». «Bones for the Crows», «Верни пылесос». Это вам так слышится, да? Почему Nickelback поют «Ну верни пылесос»? Алексей, я не знаю, как ответить на твой вопрос. И что делать в такой ситуации, тоже не знаю. Вот вообще, когда слышится «Ну верни пылесос». Но я знаю тех, кто знает. Тебе, Алексей, могут помочь 3 специалиста именно в такой последовательности. Врач уха, горло, нос. Отоларинголог, он же лор. Преподаватель по английскому языку. И, пожалуй, хороший мозгоправ. Но если после этого пылесосы продолжат тебя преследовать самым бессовестным образом, слышаться в песнях, появляться во сне или в реальной жизни в виде галлюцинаций, просто, ну вот как дилетант, как человек, которому не все равно, могу тебе порекомендовать посетить отдел пылесосов какого-нибудь крупного электронного ритейлера, типа М-Видео или Эльдорадо. Так сказать, закрыть свой пылесосный гештальт. Походить, посмотреть, повключать, послушать, попробовать, как сосуд. Ну, собственно, что я говорю, ты, мальчик большой, разберешься.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up, Stereophonics, Have a Nice Day. Прямо сейчас блок-пати.

Stereophonics, Have a Nice Day. Привет максимальному ведущему, пишет Пред. В инсте был препод. В инсте нельзя. А, в институте. Боже мой. Я подумал, запрещенную сеть упомянули. И подумал, как можно. В инсте, в институте, перевожу я, был препод по фамилии Корочкин. Корочкин. Корочкин. Не Курочкин, а Ко.

0: 9. Перефразирую я, потому что это дело осуждаем. Но мало кто об этом знал. Как говорится, опять же осуждаем, поэтому я скажу так: рыбак рыбака видит издалека. Вот, всем максимум. Спасибо большое за историю. Александр Коровкин пишет: приветствую, Константин. Здорово, Александр. Ладно, пылесос, как убрать из головы Винни-Пуха, когда системщиков включают? Всем любви, бобра и меда, Саня Серпуха. Здорово. Ну, там еще Стошу вспомнили, этого самого Зада, понятно. Меладзе, в общем, много кого вспомнили. Александр Соловьев пишет: добрый вечер, по теме. У нас в школе был преподаватель Жмодик Альберт Васильевич по математике. У него тройку, ох, как было трудно получить, даже металлисты. Это я прочитал так, спасибо Фрейду. Не металлисты, а медалисты. Даже медалисты плакали. Прикиньте, что ты слушаешь? Я слушаю heavy metal. У меня золотая металл. Кончил школу с золотой металлью. Даже медалисты плакали, но продолжали думать и отвечать у доски. Типа, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы. После короткой рекламы P.O.D., Папа Роуч, и разыграю футболочку одного супермощного байкерского клуба.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче.

0: Любой рекламы. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: На радио «Максимум».
1: 21-22 августа в подмосковном пансионате Бор прогремит 15-й Biker Brothers Festival. В программе душевная атмосфера палаточного лета, рев моторов и мощный состав музыкантов во главе с Monopart, Dramatics и Mongol Shoedan. Мото- и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы и розыгрыш настоящего мотоцикла. И все это при поддержке «Радио Максимум». Участвуй в розыгрыше и выиграй уникальную фирменную футболку юбилейного Biker Brothers Festival. Все, что вам нужно, это победить меня в очередном раунде игры «What the Fact», где я говорю три факта про что-нибудь или про кого-нибудь, один из которых фейковый, то есть липовый, то есть совсем не факт. Поняли, который? Футболочка ваша. Крутая, коллекционная, уникальная, фирменная футболка. Ну, просто так не достать. Biker Brothers Festival. На память точно будет. Даже если не попадете на сам фестиваль, это очень круто. А если попадете, если будете уже в этой футболочке, это вообще просто. Вы король или королева. Разные размерчики есть. Все, что нужно сделать, чтобы попасть в прямой эфир «Радио Максимум», поиграть со мной в «What the Fact», будет весело. Я хочу, чтобы вы выиграли. Это написать мне на «Макс» заявочку. «Макс» «Радио Максимум» 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Автору самой крутой заявки перезвоню, с ним и сыграем.
0: «Максимум. Максимум. Радио Максимум.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум.

0: с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Minneapolis. Не без Стинга на басу и на вокале Every Breath You Take. Вы пишете, ребят, заявки в Макс на игру What the Fact, чтобы выиграть футболку Bikers Brothers и в ней пойти красивыми на фестиваль Biker Brothers Fest. Но я телефоны ваши, что и сообщения угадывать должен, что ли? В долбанном Максе, простите, телефоны у вас не указаны. Поэтому проверяйте свои профили. Когда пишете заявки, мне нужно по какому-то телефону вам перезванивать. Вы знаете, ну, вот такая подробность, такая маленькая деталь. Мне нужно куда-то вам перезвонить. А я хз куда, потому что вы пишете заявки, я хочу сыграть, бла-бла-бла. Перезвоните мне куда, блин. А вот Юрий первый прислал, значит, из всех приславших заявку. Первым прислал свой телефон Юрий. Может, с ним и свяжусь с первым.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Этим летом сотрудники Радио Максимум поймали загадочный сигнал от далекой цивилизации. Они тут же засели за его расшифровку. Эта работа заняла у них более месяца. И, наконец, все стало ясно. Это не просто сигнал. Это вау-сигнал. Радио Максимум представляет. Специальная неделя группы «Мьюз». Из долгожданного альбома «The Wow Signal». Главные хиты из всей дискографии и множество интересных историй о Мьюз, ее участниках и песнях. Ты узнаешь, в честь какого «Wow Signal»а группа назвала свой новый альбом, на что Мэтта Беллами вдохновили Сергей Прокофьев и Леди Гага, как Том Йорк из Radiohead стал главным хейтером Мьюз. И много других неожиданных фактов о легендарном британском трио. Слушай,

0: группы «Мьюз» с 10 по 15 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В старом восходе 3М эту тусовку. Твой постоянный слушатель Андрюха. Я думаю, что это будет сильный ход, конечно. Андрюха на своем восходе 3М на тусовке Biker Brothers. Это будет фурор. Андрюха у нас на связи. Он работает в отделе продаж одной крупной компании, обеспечивающей нам связь. В данном случае это тоже. Андрей, привет.
3: Привет, привет.
2: Здорово, как дела, как настроение, куда едешь?
3: Да, в целом ничего, с работы домой возвращаюсь, слушаю радио Максимум, как всегда.
2: Молоток. Так, вопросы у нас сегодня будут про воздушный шар, потому что сегодня день полета на воздушном шаре. Такой странный праздник. Слушай внимательно, из трех фактов, вернее, это не вопрос, а факты, из трех фактов один будет неправда. Факт номер один про воздушные шары. Для управления воздушным шаром нужно получить права. Факт номер два. Команда телешоу «Разрушители легенд» доказала, что для взлета вверх, то есть для того, чтобы поднять вверх жилой дом, как в мультике, вверх, нужно около 3500 стандартных шариков с гелием. Это факт номер два. И три. Братья Монгольфье на самом деле не являются первыми людьми, поднявшимися над землей на воздушном шаре. Итак, у тебя минута, дорогой мой друг Андрей, для того, чтобы понять, где я соврал. Пока думаешь, еще раз все факты тебе коротенько, дайджестом. Напомню, для управления воздушным шаром нужно получить права. Это факт номер один. Второе. Команда телешоу «Разрушители легенд» доказала, что для того, чтобы поднять вверх жилой дом, как в мультике «Вверх», нужно около 3500 стандартных шариков с гелием. И третий факт. Братья Монгольфье на самом деле не являются первыми людьми, поднявшимися над землей в воздушном шаре. Вот где-то неправда. У тебя еще полминуты. Думай.
3: Думаю.
2: Можно озвучивать ход своих мыслей.
3: Ну, не знаю. Смущает меня разрушитель легенд, конечно, то, что 3000, смотря какой дом и какая подъемная сила у них. Все-таки, я думаю, меня смущает разрушитель легенд.
2: Ага, что-то мне нравится в этом факте, да? Так, ну, в общем-то... Ну,
3: и права, допустим, тоже на старт нужны, не нужны. На какое-то разрешение в любом случае.
2: Ну нужно. Да, но тебе надо определиться. Итак...
3: Я, наверное, думаю, все-таки первый, что прав нет, а какое-то разрешение на полет, я думаю, есть. Но это не является правами.
2: Ну, смотри, подумай. Иногда прям... Иногда первое решение дороже второго.
3: Даю ответ тогда, второй. Вариант.
2: Итак, первый факт. Для управления воздушным шаром нужно получить права. Второе. Команда телешоу «Разрушитель легенд» доказала, что для того, чтобы поднять вверх жилой дом, как в мультике «Вверх», нужно около 3500 стандартных шариков с гелем. И третье. Братья Монгольфье на самом деле не являются первыми людьми, поднявшимися над землей на воздушном шаре. Итак, где неправда?
3: Второй вариант.
2: Неправда, вариант номер два. Что команда телешоу «Разрушитель легенд» доказала, для того, чтобы бла-бла-бла, поднять дом, нужно 3500 стандартных шариков. Во-первых, братья Монгольфье на самом деле действительно не поднимались на воздушном шаре. Они изобрели воздушный шар, но ни разу на нем не поднимались, потому что умные. Первыми испытателями шара стали химик Жан-Франсуа Пилатер де Розье и офицер Франсуа Лоран Дарланд. Всем бонсуар, блин. Так вот, а братья Монгольфье придумали, но сами это самое не рискнули, забоялись. По поводу прав. Обязательно нужно официальное свидетельство пилота свободного аэростата. Управлять воздушным шаром без лицензии запрещено законом. Эта лицензия называется правами управления воздушным шаром. Так что это тоже правда. По поводу разрушителей мифов, это неправда. 3500 шаров им потребовалось для поднятия вверх маленького ребенка. На дом теоретически ушли бы миллионы шаров, и тут Андрей абсолютно прав.

0: баллов. Совершено. Радио Максимум дарит тебе стильную футболку Biker Brothers Festival. Место, где страсть живой рок-музыки объединится с байкерской романтикой и отдыхом на природе. 21-22 августа на своем любимом восходе 3М. Приезжай прямо в этой футболке в пансионат Бор, где тебя ждет полный комплект летних развлечений, яркая концертная программа, авто- и мотовыставки и конкурсы на любой вкус. Ну и, конечно, ты сам произведешь фурор именно там, 21-22 августа в пансионате Бор. Андрюха, микрофон тебе в ухо. Контрольный вопрос тебе в голову. Сколько теплого воздуха должно быть в воздушном шарике, чтобы он взлетел высоко-высоко?
1: Максимум!
0: Да!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 8 часов вечера.

0: Lifehouse Halfway Gone.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: И сегодня мы говорим от гаража до трека, как мотоспорт меняет мышление и поведение на дороге, с владельцем и техническим директором профильного сервиса по Goldwing Motograd с прекрасной Екатериной Колпаковой. Катя, привет.
2: Здравствуйте. Но где-то здесь закралась ошибка, потому что я не имею отношения к Голдвингу.
0: Так, поправляю, я не знаю, откуда пришла информация. Я думаю, что кто-то злодейский из нашей редакции придумал это специально, чтобы сделать какую-то гадость тебе в эфире. На самом деле, шучу, конечно, информация к нам приходит с твоей стороны. Поэтому поправляй.
2: Да. Возможно, это все происки моих конкурентов по гонкам, ибо я являюсь двукратной чемпионкой России по шоссейно-кольцевым мотогонкам в общем зачете среди мужчин и женщин в классе «Суперспорт 300».
0: Это написано у нас везде по твоей фотографии, но именно в списке вопросов и в представлении тебя именно вот это вот у меня написано почему-то. Так что ты свою паршивую овцу найдешь у себя в команде, кто нам вот эту гадость про тебя прислал, про Голдвинг.
2: Накажем.
0: Да? Обязательно?
2: Обязательно.
0: Я думаю, шерсть, да шкуру с нее содрать. Знаешь, с паршивой овцы хоть шерсть и клок, но нифига. Вот с этой надо всю шкурку содрать. Хорошо? Обещаешь?
2: Жесток? Нет, нет, нет. Для начала просто назовем ее... Для начала просто погладим против шерсти.
0: Какая ты добрая, аж противная.
2: У меня 5 котов, мне приходится быть доброй.
0: А, я понял, 5 котов. Итак, обладательница 5 котов Екатерина Колпакова у нас в эфире. Давайте я представлю еще раз. Представлю уже нормально. И Екатерина Колпакова, двукратная чемпионка России по кольцевым мотогонкам в общем зачете среди мужчин и женщин в классе «Суперспорт 300». Говорим мы сегодня про мотоспорт, как он меняет мышление и поведение на дороге. Катя, как мотоспорт и гонки меняют твое восприятие скорости и рисков, и как это сказывается на поведении на дорогах? Ты становишься спокойнее на обычной дороге или, наоборот, острее чувствуешь динамику потока и хочется там вжим-вжим-вжим в шахматы поиграть, в шашки?
2: Если коротко ответить на этот вопрос, то мотоспорт меняет вообще все. Первое, что он дает тебе, это понимание того, насколько ты не умеешь управлять мотоциклом. Вот когда ты только начинаешь входить в этот спорт, там, я говорю на примере шоссейно-кольцевых, ты понимаешь, что ты не умеешь практически ничего. Вот. Когда ты приезжаешь на маленький трек, допустим, на 600-м мотоцикле или на литровом спортбайке, и тебя там обгоняют дети на мини-GP-125, ты начинаешь понимать, как еще далек ты от совершенства. Вот, поэтому, когда ты начинаешь это осознавать, в твоей голове все раскладывается по полочкам. Ты мало того, что становишься более спокойным, ты понимаешь, какие риски твое неумение может за собой вести, насколько легко попасть в какую-то неприятную ситуацию, впросак. Вот, и далее, уже занимаясь совершенствованием собственных навыков, ты учишься соизмерять свое умение с тем, что ты видишь вокруг, с какими-то ситуациями, которые могут с тобой произойти, и ты становишься более осознанным пилотом мотоцикла.
0: А есть ли внутренние правила безопасности, которые ты перенесла из, вернее, с трека в повседневную езду?
2: Да, это правило номер один, это всегда ездить в экипировке. Никаких шлепок, никаких комбезиков. Всегда какая-то экипировка должна быть, и это, опять же, у меня такой сдвиг парадигмы появился после трека, потому что практически каждый день на треке кто-то травмируется, вот, и ты понимаешь, как сильно спасает экипировка этого человека, и что бы с ним было бы, если бы ее не было. Ты видишь, ну, прям, периодически ты видишь там страшные вещи какие-то, и это, опять же, меняет твое сознание, ты начинаешь воспринимать экипировку как часть себя.
0: Угу. Жарко ли, неважно. Я так понимаю, что многие летом катаются без экипа, там, в шортиках, в маечках, ну, потому что жарко, потому что на мотоцикле есть искушение обдаваться ветерком, приятно, чтобы было.
2: Да, есть такое когнитивное искажение, все или ничего, они говорят, ну, если я на 200 км в час куда-нибудь там воткнусь, то мне экипировка не поможет. Вот, но это, опять же, это обманчиво, это когнитивное искажение, потому что экипировка может спасти тебя от множества травм, как компрессионных, так и скользячки. Вот. Но когда ты видишь это на треке каждый день, у тебя это просто в подкорке прописывается. И да, даже в жару ездишь в экипировке, потому что очень много есть классной городской продуваемой.

0: моей экипировки, на треке ты в кожаном комбезе, хоть в плюс 40, хоть в плюс 15, вообще не важно, тебя не выпустят просто. Вот, а в городе ты можешь выбирать, в чем тебе поехать.
1: Угу. Еще поговорим, и поговорим, у нас целый час практически впереди, 50 минут, как мотоспорт меняет мышление и поведение на дороге. Я так понимаю, что в основном лейтмотивом нашей беседы будет безопасность. Я считаю, это очень правильно.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: М83 Midnight City.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Как говорила моя подруга, одна из участниц мотосообщества Snake Wave в Санкт-Петербурге, Настя Гитара, под эту вещь М83 Midnight City очень классно ездить на мотоцикле по ночному городу. У меня в гостях двукратная чемпионка России по кольцевым мотогонкам. Мотогонкам в общем зачете, я так сказал, мотогонкам. Как будто я из Вологды. В общем зачете среди мужчин и женщин в классе Суперспорт 300 Екатерина Колпакова. Катя, привет еще раз.
2: Всем привет.
0: Привет, привет, Катя. Выглядишь прекрасно, звучишь волшебно, совершенно говоришь очень умные и правильные вещи.
2: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо тебе. Мы говорим сегодня, как мотоспорт меняет мышление и поведение на дороге. От гаража до трека и обратно, от трека до гаража. Настя, Екатерина, а ты сама по городу, я просто про подругу рассказывал как раз, про байкершу. Ты сама по городу ездишь на мотоцикле или ты на двухколесного друга садишься? Садишься только на треке, а по городу на четырех колесах.
2: Я очень мало езжу по городу, потому что, когда ты начинаешь заниматься мотоспортом, городская езда теряет свою романтику и свой шарм. Вот. Плюс ты начинаешь понимать, наконец-то, насколько же это небезопасно. Поэтому я передвигаюсь по городу в основном на четырех колесах или там на 100+ колесах, потому что метро вот очень люблю, например. Uh-huh. Московское.
0: Uh-huh. Да, московское метро красивое, и вообще общественный транспорт Москвы, благодаря и Собянину, и Лексутову, сейчас очень шагнул вперед и очень-очень удобен, эргономичен и экономичен. Ты, кстати, буквально вторая профессиональная гонщица, от которой я слышу подобные заявления. Моя подруга Настя Нифонтова, тоже чемпионка всего, чего возможно по мотогонкам. Настя, привет, если слышишь сейчас, она иногда слушает Максимум, я знаю точно. Настя Нифонтова тоже по городу не передвигается на мотоцикле, она по городу передвигается на огромном четырехколесном, как назвать, пикапе.
2: Да, Анастасия мой кумир, вот, и для меня это один из тех людей, кто помогает, чья история помогает мне двигаться вперед и не сдаваться. То есть она во многом мой мотиватор наряду с другими женщинами из шоссейно-кольцевых мотогонок, например, с легендарной Машей Медведевой, вот, о которой я читала еще когда жила в Иркутске, и у меня даже мотоцикла-то гоночного не было.
0: Екатерина, насколько, на твой взгляд, умение управлять мотоциклом на треке отличается от уверенной и безопасной езды по городу?
2: Ну, на мой взгляд, трековая езда и вообще шоссейно-кольцевые тренировки — это лучший вариант прокачки городской езды, потому что ты учишься чувствовать мотоцикл, ты учишься им управлять, ты учишься осознавать себя на мотоцикле, учишься оценивать риски, учишься анализировать обстановку, учишься периферийным зрением вот все там фиксировать, что происходит. То есть твой мозг работает на максимуме возможностей. И ты учишься в этом состоянии находиться, анализировать поступающую информацию и не уставать. Это очень помогает в городском потоке, где все вокруг хотят тебя сбить.
0: Во, кстати, Нифонтова то же самое говорит. Страшно ехать, когда все вокруг хотят тебя убить. Вот она прямо так говорила.
2: А именно с такими мыслями и стоит выезжать в город. Если ты выезжаешь с такими мыслями, то, скорее всего, ты не попадешь в неприятную ситуацию. А если ты выезжаешь с ощущением собственного всемогущества, то, скорее всего, неприятная ситуация тебя настигнет, потому что ты становишься менее аккуратным и осознанным.
0: Угу. Еще знаю одну истину тоже, которую меня научили мудрые байкеры, которые, в общем-то, сели на два колеса ради ощущения свободы и красоты. Так вот, они говорят, что в городе, конечно, свободой и красотой насладиться не досуг, то есть нельзя, много других задач. А вот когда выезжаешь за город, едешь в закат, вот там можно, так сказать, и ненадолго расслабиться и насладиться видом.
2: Я полностью согласна, потому что, когда ты выезжаешь на мотоцикле по Москве, твоя первая задача — это выжить, а вторая задача — это уже насладиться всем, всей этой красотой, которая вокруг тебя. Вот. Никогда не стоит забывать об этом.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: 15-й юбилейный Байкер Бразерс Фестивал начинает обратное. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
5: 6+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Def Leppard, Hysteria.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Двукратная чемпионка России по кольцевым мотогонкам в общем зачете среди мужчин и женщин в классе Суперспорт 300 Екатерина Колпакова. Прекрасно у меня в эфире. Катя, привет.
2: Здравствуйте.
0: Привет, привет. Почему мы часто здороваемся, предвижу твой вопрос, потому что очень большая ротация, так называемые слушатели, наш родийный термин, но на самом деле большая смена слушателей. Кто с нами был в начале, того уж может быть с нами и нет. А новые люди приходят, садятся в машины, включают радио, и вот с ними как раз мы и здороваемся, и поэтому я тебя каждый раз представляю.
2: Ну и здорово пожелать человеку здоровья дополнительный раз.
0: Конечно, конечно, сказать ему «здравствуй, дорогой». И, конечно же, будь аккуратен. Сегодня мы говорим о том, как мотоспорт меняет мышление и поведение на дороге. Как он делает человека более профессионального на мотоцикле, более осторожным. Екатерина, какие навыки из шоссейных кольцевых гонок реально помогают в обычной жизни? Не знаю, например, в плотном трафике или при резких маневрах?
2: Это умение...

0: все то, что происходит. Более того, когда ты трековый гонщик, ты учишься предугадывать, а что же произойдет в следующую секунду. То есть ты уже оцениваешь тех, кто вокруг себя, как они двигаются, какие у них траектории, какой характер передвижения. И вот эта вот способность анализировать все вокруг себя, она переносится в том числе и на дороги общего пользования. И, ну и, конечно же, навыки управления мотоциклом. Это вообще об этом даже, наверное, говорить не стоит, потому что это само собой разумеющееся.
1: Правда ли, что когда человек садится на мотоцикл, его процессор, я имею в виду его серый мягкий процессор, становится в два раза быстрее? Способность анализировать, переваривать и обрабатывать какие-то количество безумных

0: И это все помогает анализировать обстановку лучше. Но стоит отметить тот факт, что в таком состоянии, на пределе своих возможностей, человек все равно может находиться лишь ограниченное время. Поэтому даже если мы посмотрим чемпионат мира, MotoGP, и посмотрим квалификации, то есть это тот момент гонки, скажем так, когда нужно гонщику показать лучшее время, они делают только два круга, потому что на большее их максимальной концентрации не хватает. Мозг не может работать в таком режиме очень долго.
1: А нет какого-то допинга из разрешенных препаратов? Что может помочь мозгу продлить эффективную работу?
0: Кофе.
1: В таком режиме. Кофе?
0: Вот что хорошо.
1: Но это хватает на 30 минут, насколько я знаю.
0: Да.
1: Потом откат.
0: Да, есть такое. Поэтому можно еще кофе. Нет, еще не делайте кофе. Так. Не делайте, конечно.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Джо Керри, End of Beginning.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Екатерина Колпакова, двукратная чемпионка России по кольцевым мотогонкам. В общем зачете среди мужчин и женщин в классе Суперспорт 300. У меня в гостях сегодня Екатерина, привет.
2: И всем снова здравствуйте.
0: Сегодня мы говорим о том, как мотоспорт меняет мышление и поведение на дороге. Екатерина, что новичку стоит освоить в первую очередь, чтобы не просто уметь ехать, а чувствовать мотоцикл?
2: Хочется ответить цитатой из Гая Ричи. Там был такой персонаж, большой Крис, в одном из первых его фильмов. Он говорил: «Глушите эмоции». Вот. И первое, что стоит освоить, это именно управление собственными эмоциями, потому что иногда они могут завести нас очень далеко. Мотоспорт — это в первую очередь спорт, и относиться к нему нужно как к спорту. Соответственно, подходить нужно системно и с определенной дисциплиной. А многие совершают ошибку, они приходят и говорят: «Ну, главное быть смелым, в общем, главное газ открутить, а дальше, ну, там посмотрим». Вот так не надо делать.
0: Угу. То есть основная эмоция, даже возьмем выше, грех, гордыня,
2: да,
0: которая может сгубить.
2: Да. Угу. Гордыня и гнев тоже.
0: И гнев, то есть иногда хочется кого-то наказать, там, кто тебя подрезал, вроде как.
2: Да.
0: Догнать, там еще что-то.
2: Иногда хочется самого себя наказать.
0: Угу. А, вот так тоже бывает такое, когда ты видишь на спидометре за 200, и ты понимаешь, что что-то с тобой не так, и что ты пытаешься от чего-то убежать, или что как-то себя наказать чем-то, и что ты... Какая-то вот подсознательная страсть к саморазрушению, и ты так тормозишь: стоп.
2: Да,
0: что-то не так, да? Бывает.
2: Да.
0: У меня просто приятель один, он продал мотоцикл после того, как он себя поймал на спидометре сильно за 200. Он подумал: так, что-то со мной не так, надо завязывать.
2: Или приходить к нам на трек.
0: Ну или так, а вы обучаете там или нет? Или просто принимаете в свою семью, и человек учится сам?
2: Ну вот я, например, часть команды, часть корабля «Союз». Я хочу упомянуть это имя, ее основал Сергей Глаголев. Это человек, который вообще очень много сделал для шоссейно-кольцевых мотогонок в России, можно сказать, поднял их с колен. И есть у нас мотошкола для самых начинающих, для спортсменов абсолютно разного уровня. Поэтому да, конечно, обучаем.
0: Uh-huh,
2: вот.
0: Личный вопрос, Екатерина. Женщина-чемпионка по мотогонкам в семье, дома. И женщина-не-чемпионка. Какая между ними разница дома, в личных отношениях? Какие-то бытовые характеристики?
2: Ну, не знаю, мне сложно сказать, потому что, ну, я долгое время ездила и была не чемпионкой, и на самом деле... Чемпионство, оно ничего не изменило. Изменил сам факт того, что я спортсмен.
0: Так, ладно, мотоспортсмен дома и не мотоспортсмен дома, женщина.
2: Ну, у нас два мотоспортсмена дома сейчас.
0: А, и, то есть, ясно. То есть вы друг друга поняли, нашли.
2: Ну, на данный момент, да.
0: А если нет? Если бы нет? Я понимаю, что ты не можешь прожить две жизни, и ты не знаешь, что происходит в параллельной реальности после флешпоинта, когда ты занялась мотоспортом, тем не менее.
2: На самом деле, я думаю, что ничего бы не изменилось, потому что вот я по образованию математик, и я работаю в IT. Вот. И быть хорошим специалистом в IT и быть спортсменом — это проявление плюс-минус одних и тех же качеств. Таких как дисциплина, системность, разумный подход ко всему. И просто тут есть одна область, там интеллектуальная, которой ты применяешь, и другая область, она там спортивная. Вот. И, ну, не сказать, что она не интеллектуальная, она тоже интеллектуальная, поскольку мотоспорт, шоссейно-кольцевые гонки, именно они прокачивают именно интеллектуальные способности. Вот. Но это проявление одних и тех же качеств в человеке. Когда ты хороший спортсмен или ты хороший специалист.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.

0: My Chemical Romance, Gerard Way, Sin.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Как мотоспорт меняет мышление и поведение на дороге? Об этом мы говорим с двукратной чемпионкой России по кольцевым мотогонкам в общем зачете среди мужчин и женщин в классе Суперспорт 300 с Екатериной Колпаковой. Катя, привет еще раз.
2: Здравствуйте.
0: Катя, насколько легко, по твоему опыту, получить травму в мотоспорте и в каких ситуациях риск особенно высок?
2: Хотелось бы сравнить мотоспорт с городской ездой в этом плане.

0: плане. Да, травмироваться на тренировке по кольцевым мотогонкам все-таки проще, чем в городе. Но при этом фаталити, то есть страшных случаев, страшных травм, их в разы меньше. Вот, например, если взять моего тренера, человека, который был моим тренером 2 года, сейчас он мой сокомандник, Данила Краснюк. Он, кстати, был на острове Мэн, единственный российский гонщик, который там побывал. Он в позапрошлом году упал на треке на скорости 160 километров в час. Его мотоцикл просто разложился на атомы. А сам Данила при этом не пострадал. У него был только синяк один, по-моему, если мне память не изменяет.
1: Хороший экип.
0: Да, хороший экип, хотя он проскользил, не знаю, сколько сотен метров он там проскользил, пролетел просто. Вот.
1: А какое покрытие на профессиональном треке?
0: Там асфальтовое покрытие, как правило, хороший абразивный асфальт. Вот. Ну и зоны вылета, они оснащены гравийными ловушками, или также они асфальтовые бывают. Вот. То есть они специально продумываются инженерами, архитекторами так, чтобы минимизировать последствия и риски. Поэтому на треке ты можешь самовыражаться и выражать свою жажду скорости безопасно. То есть даже если ты упадешь, совершенно не факт, что ты при этом повредишься.
1: Расскажи про самую серьезную ситуацию на треке, с которой ты лично столкнулась, что пошло не так и какие выводы ты сделал, если такое было. Я думаю, было.
0: Да, конечно. Но самая запоминающаяся моя травма, самый запоминающийся случай — это тот самый день, когда я сломала позвоночник. Вот, это было после дождя. Я тогда ездила на 600-ке, на Yamaha R6. Вот, и прошел дождь на треке Moscow Raceway. Потом вроде как все высохло. И я так бодро выезжаю. И в третьем повороте очень хорошо открываю газ. После чего я вылавливаю так называемый хайсайд. Это тип падения, при котором мотоцикл теряет зацеп обоими колесами, потом он этот зацеп резко ловит и стреляет гонщиком вверх, как из рогатки. Ну, значит, мотик выстрелил мной на высоту, наверное, 3 метра. Я видела, как подо мной едут другие гонщики. Потом я шлепнулась на спину. Вот. И загремела в больничку, где выяснилось, что я отломала себе 2 куска от позвонков и повредила нерв. В результате чего потеряла чувствительность в ноге. Вот. И тут хочется сказать, что любое падение, оно имеет смысл, просто его надо проанализировать, почему так получилось. Это, кстати, было самое мое тяжелое падение, после которого я, ну, таких падений по собственной вине уже не допускала, то есть я проанализировала, в чем была проблема, а проблема была именно в том, что глушите эмоции. Вот как бы все просохло, я так думаю, вот сейчас вот я вот, сейчас всем покажу, как я умею ездить просто вот здесь вот. И я просто не заметила мокрое пятно, которое было под фермой с рекламой, ну, на треке. Вот наехала на него, одна из первых выехала, потому что такая, все, кататься хочу, вот. И результат моей неосмотрительности, результат эмоций, просто глупости, наверное, моей. Потому что этого всего можно было избежать, если бы я подошла к этому делу с головой. Это было абсолютно глупое падение. Исключительно 100% по моей вине.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: смартфоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там Максимум. Реклама.
1: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамами.

0: видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: 21 Pilots Drum Show.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Ох, не расскажу вам о том, что мне рассказала, пока песня играла. Наша гостья — двукратная чемпионка России по кольцевым мотогонкам в общем зачете среди мужчин и женщин в классе Суперспорт 300. Екатерина Колпакова. Катя, привет еще раз.
2: Всем привет.
0: Говорим сегодня о том, как мотоспорт меняет мышление и поведение на дороге, но в основном мы говорим о безопасности. Катя, а сколько примерно стоит минимальный старт для новичка, если он хочет попробовать трек в дни или, не знаю, любительские соревнования? Ну, сколько стоит вход?

0: Я бы сказала, что вход стоит 8000 рублей за одно занятие, когда тебе дают в аренду мини-джипит, такой маленький мотоцикл, посадка на котором полностью может копировать кольцевую посадку и экипировку.
1: То есть это бюджетный формат, где можно безопасно прощупать мотогонки без больших вложений?
0: Да, это тренировка на площадке, и, в общем-то, она может дать тебе понять, а хочешь ли ты дальше вообще этим заниматься? Вот. И это самый правильный способ входа, потому что ехать сразу на трек и фигачить там на все бабки, как любят некоторые наши городские пацаны, это не всегда правильный и здоровый вариант. Вернее, всегда неправильный. Вот. Лучше подходить основательно, так как и к любому делу.
1: А как, на твой взгляд, лучше всего привлекать людей в мотоспорт через трек-школы, любительские серии, медиа, соцсети? Вообще, стоит ли привлекать?
0: Безусловно, стоит, потому что любой вид мотоспорта убирает с дорог городских хулиганов. Ну, опять же, вот я к городским хулиганам отношусь даже с некоторым сочувствием, потому что... Ну, почему они так делают? Потому что нет такого места, где они могли бы реализовать свою жажду скорости, самосовершенствования, вот, научиться управлять мотоциклом. Они это делают на улицах часто. В случае, если, ну, мы представляем, что у нас как в Советском Союзе есть мотоспорт, который пропагандируется на государственном уровне. У нас в Советском Союзе, если что, были отличные мотошколы и просто... Ну, спортсмены с именем, то есть чемпионы Европы, мира в разных видах мотоциклетного спорта. Вот. Ну, с развалом Союза это все пошло прахом, сейчас такой популярности у мотоспорта нет. Ну, в общем, таким образом, если у тебя есть мотоспорт, там, технический вид спорта, у тебя нет необходимости шарашить по дорогам. Ты можешь пойти и, ну, специально отведенное место и заняться там тем, что тебе нравится больше всего под присмотром тренера. Вот. Поэтому я считаю, что мотоспорт нужно популяризировать абсолютно любым доступным способом, рассказывать, что есть мотошколы, есть площадки, есть маленькие треки, есть большие треки. Не всегда это стоит таких космических денег, что нужно быть владельцем заводов, газет, пароходов. Вот. Иногда это стоит 8 тысяч рублей на площадке, где ты можешь прийти и с первого же занятия коснуться коленом, и ты офигеешь сам от того, что ты так можешь. Вот. После этого тебе не захочется дичь вытворять вот тут вот на Воробьевых горах или еще где-нибудь. Ну, ты просто, ты поймешь, что твой мир прежним уже не будет. Что вот ты это не умел, а теперь ты это научился. Ну, это классно.
1: То есть, если ты очень любишь бить морды, не обязательно искать этого на улице, иди на бокс. Если ты любишь стрелять, не обязательно стреляй по людям, иди в тир в профессиональный. Ну, то же самое и тут.
0: Да.
1: Спасибо большое. Мы прощаемся с А-слушателями прямо сейчас, со слушателями нашего бродкаста. Бродкаст — это прямой эфир. С двукратной чемпионкой России по кольцевым мотогонкам в общем зачете среди мужчин и женщин в классе Суперспорт 300 с Екатериной Колпаковой. Но мы с Катей не прощаемся, мы остаемся с ней дописывать подкаст, потому что вопросов и тем для беседы для сегодняшней у нас еще очень много. Прямо я еще вижу просто кучу вопросов, которые мы для тебя, Катя, приготовили. И их мы запишем в подкаст «Мотобайки Михайлова», который можно будет услышать буквально там с завтрашнего дня на всех площадках, включая, конечно, наш медиапортал maximum.ru. На всех площадках просто найти «Мотобайки Михайлова» и дослушать вторую часть нашего разговора с Екатериной Колпаковой. Катя, а со всеми слушателями, которые сейчас в режиме прямого эфира нас слышат, можно попрощаться.
0: Спасибо вам, что вы сегодня нас слушали, и всем мотоспорт.
1: И всем, конечно, здоровья, и будьте аккуратны и взаимовежливы на дорогах вашего города. Пока!
2: Мото. Байки Михайлова.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Предлагаем вам послушать небольшой музыкальный отрывок. Между прочим, именно этой инструментальной композиции под названием «Telstar» принадлежит историческое достижение. Благодаря ней музыканты из группы «The Tornadoes» в 1962 году стали первыми англичанами, которым покорилось первое место американского хит-парада. К «The Beatles», «The Rolling Stones» и другим грандам британского рока мировая слава придет несколько позже. Спросите, сейчас же неделя «Мьюз». К чему тут эта россыпь рандомных доисторических фактов? А вот к чему. Ритм гитариста первого состава The Tornadoes, достигшего славы в Америке, звали Джордж Беллами. Уже через год после этого успеха он покинул группу из-за проблем с позвоночником, а вылечившись, основал собственную звукозаписывающую студию и стал востребованным сессионным музыкантом. А еще он подарил миру сына по имени Мэтт, которому на рубеже веков предстояло повторить и превзойти все отцовские достижения в качестве лидера группы «Мьюз». Кстати, по признанию Мэтта Беллами, именно песня «Telstar», с помощью которой его папа открыл Америку, впоследствии вдохновила его на собственный суперхит «Knights of Cydonia». «Мьюз. Knights of Cydonia».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Как звучит набор номера обычного человека? Так звучит набор номера слушателя «Радио Максимум». Максимум повсюду.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум.
1: Брайан Молко. Плейсибо.
2: Музыка трогает меня до глубины души, иногда доводит до слез. И я очень благодарен этому дару. Это ощущение заставляет чувствовать себя настоящим человеком, восприимчивым и живым.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: На день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

You're listening to Radio Maximum.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.